тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
7: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наша.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще 5 человек пострадали, в том числе подросток. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, разрушения зафиксированы в 3 районах города. В нескольких местах падения БПЛА начались пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских сооружений. Кроме того, зафиксированы возгорания в нескольких частных домах. Почти все они потушены. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Массированной атаке беспилотников подвергся также Белгород. Пострадали 12 жителей, в том числе 2 детей, сообщил оперативный штаб региона. В нескольких квартирах многоквартирного дома начался пожар. Кроме того, загорелись припаркованные рядом автомобили. Частично разрушен частный дом. Также в Белгороде повреждено несколько многоквартирных домов. Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за шторма. Режим ЧС также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Из-за непогоды в регионе обесточены трансформаторные подстанции и линии высокого напряжения. Ремонтировать повреждения обещают круглосуточно до восстановления электроснабжения. В субботу в Ростовской области прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Отключения света были зафиксированы минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах нарушено и водоснабжением. Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану. Как передает Bloomberg, в начале торговой сессии цена на нефть марки Brent сначала упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86. В пятницу США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился об этом после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Сообщается, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива. Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ. В первом полугодии 40% всех деловых поездок российских компаний пришлось на эти государства, а также страны ближнего зарубежья. Это выяснил онлайн-сервис бронирования деловых поездок «Островок командировки». В топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли 5 государств из региона СНГ. Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия, передают РИА Новости. Также в десятку востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Арабские Эмираты. Матчи первого тура чемпионата России по футболу Краснодара держала в гостях победу над казанским «Рубином». Вчерашняя встреча закончилась со счетом 3-1. В этот же день «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью в стартовом туре РПЛ 1-1. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут столицы. Сегодня 27 июля, сегодня понедельник, это последняя рабочая неделя июля, да? Ну вот так вот, последняя рабочая неделя июля, она будет дождливой, сразу вам хочу сказать, будет не то, не сё. Вроде и сад, в саду хочется покопаться, не покопаетесь. Побега хочется, некомфортно. Покататься на велике тоже такое себе. В общем, дожди будут в течение всей недели. Поэтому здравствуйте, кто? Слизняки и прочие любящие воду, сырость товарищи. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Не знаю, а кто у нас еще любит сырость?
4: Я смотрел погоду до 25 градусов и без осадков.
2: Я не говорил, что будет холодно. Я говорил, что будут осадки в течение недели.
4: Я сегодня вот конкретно говорю. Про другие дни я даже не смотрел. Сегодня вот одевался и думаю, дай посмотрю, что ждать сегодня. 25 градусов без осадков. Но в целом, да, выходные были дождливыми. Но вы видели ролики, что творилось в Ростове-на-Дону? Ну, там просто ураган, ливень, шторм, не знаю, как еще это назвать, сносило деревья, конструкции. Нет? Не увидели? Мимо вас прошло?
3: Ты знаешь, я не читаю новости. Доброе утро.
4: 25 числа, вот, по-моему, в эту субботу было.
3: Я все пропустила, конечно. Я воевала с летучими мышами все выходные.
2: И что?
3: Мне в дом вернулись, да, летучие мыши. И я так тебе хочу сказать, что вот, конечно, это все очень круто наблюдать со стороны, но...
4: Никогда это не было круто наблюдать.
3: В живой природе или там в зоопарке, но когда они прилетают домой, прям страшно, если они у меня были изначально там в прошлом году, мы их несколько раз видели в одной комнате, они каким-то образом там просачиваются в комнату к старшему сыну. То в этот раз они у меня летали по всему дому, 3 штуки. Это был прям, мы вот одну поймали, выпустили ее на улицу, а 2, они опять шмыгнули...
2: Сидят в тюрьме.
3: Нет, они шмыгнули опять туда вот под крышу, то есть вот это вот расстояние там, видимо, махонькое какое-то, потому что у меня мансардный этаж верхний, и вот, видимо, вот этот вот маленький промежуток между крышей, вот этими всеми перекрытиями, я не знаю, как это все правильно называется, но, в общем, они туда шмыгают и все, и сидят им, а потом вылетают.
4: Сейчас и третья вернется.
3: Вся семья их боится.
2: С бригадой выручки.
4: Да, скажет.
2: Скажет, а ты знаешь, что они мстительные? Не, вообще, что они мстительные.
3: Спасибо, Саша. Мы ей ничего не сделали. Мы ее аккуратно в пластиковый контейнер.
2: Или он, я не знаю, кого вы выгнали, мужчину или женщину мыша.
3: Мы ее поймали, выселили?
2: Все расскажет остальным.
3: А что, мы ей ничего не сделали. Мы аккуратно вот сказали, в контейнер и...
4: Там сказали, не бьют.
2: Они сказали, меня выгнали. Но они настолько, как бы...
4: Тактично выгнали, что
2: любят природу,
4: не
2: поэтому
4: там безопасно.
2: Мы можем их затерроризировать.
3: Но и она все. Теперь у меня живет возле сарая, по-моему, потому что она там все время что-то шумит. Короче говоря, в общем, это страшная история. Совершенно невозможно спать. Спишь, и все время тебе кажется, что сейчас кто-нибудь прилетит и тебя это куснет.
4: Ну ты ладно, а дети, я думаю, напуганы. К природе.
3: А что я могу с этим сделать?
4: Я уверен, что есть.
3: Это я никак не влияла на эту ситуацию.
4: Охотники на летучих мышей, которые кардинально справляются с этой проблемой.
3: Ну, наверное. Ну, в общем, у меня там какой-то просто...
2: Все из-за ОС, Янка.
3: Они мстят за ОС?
2: Ну, конечно.
4: А интересно, они могут у Янки сделать гнездо свое и размножаться?
3: Да они, видимо, уже размножаются и сделали. Я тебе говорю, они летают уже и на первом, и на втором этаже. Но это вообще немыслимо просто. Они там все оккупировали.
4: Ладно, дорогие друзья, с новой трудовой неделей всех вас поздравляем. Еще раз 27 июля. Сегодня понедельник, мы начинаем. Как у вас дела? Пишите, рассказывайте. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем доброе летнее утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Тут зашла речь с нашей слушательницей, точнее, она прислала нам сообщение, историю, и предложила поговорить о гиперответственных людях, о трудоголиках. Речь вот о чем. Она во время схваток в роддоме была в зуме, в рабочем. Да. И участвовала в собрании по средствам ВКС, видеоконференц-связи. Угу. Понятное дело, что тут можно говорить о трудоголиках, о гиперответственности, либо о том, что у вас свой бизнес, и вы должны постоянно находиться на связи. И задается она вопросом, из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщения?
2: Вообще, в последнее время я вот сколько был, был нечасто на ВКС, и там очень много людей меня поразило. Вообще, с самого начала, как только это начиналось, поразило то, что вот в пандемии это было, что многие люди, их не видно. То есть они ставили там какую-то картинку, и я вообще воспринимал это как неуважение. Вот, потому что ты сидишь с открытым хлебалом перед всеми, вот какой есть. Дело даже не в том, что ты там не в форме из дома там рано утром, а дело в том, что, ну, как бы... Ну, то есть это для меня было неожиданно. Оказывается, это как бы вот в этой видеоконференц-связи вроде как допустимо.
3: Да, но не везде. Некоторые... обязывают.
2: Ну, не вроде как, а допустимо, потому что есть функция, да, так сказать, скрыть лицо.
3: Но многие эти ВКС обязывают видео, тебя, да, не выключать видео, и ты должен, ну, присутствовать
2: я тоже
3: в
2: думаю,
3: что, кадре, а не просто включить
2: есть
3: микрофон.
2: Есть люди принципиальные еще у нас.
4: Ну, я только в поездках выходила, но это такие приятные были моменты. То есть, ну, ничего такого сверхъестественного. Просто вот в Карелии, например, я была на возвышенностях там. Ну, не то чтобы сильно прям горы, но, тем не менее, скалистые такие возвышенности. Или в Сочи с береговой. Это такие приятные моменты. А таких вот прям, чтобы экстремальных не было у меня.
3: Ну, не обязательно экстремальные. Дорогие друзья, вам приходилось работать или отвечать на сообщения из каких-то необычных и странных мест? Если вы такой человек, то, пожалуйста, приведите примеры, расскажите нам. Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения. Обратите внимание, что в наших ботах и в Телеграме, и в Максе вам нужно теперь подтвердить обработку персональных данных. Это быстро происходит, буквально несколько секунд.
2: Я вот сейчас
3: у вас займет.
2: Себя,
3: да, три раза нужно согласиться, и можно продолжать с нами общаться.
2: А еще у меня была фишка такая, когда у нас должна была быть конференц-связь, я уж не помню, ну, здесь на радио, и как раз у меня не было автомобиля, я, значит, ну, должен был ехать в этот момент в метро, и я заказал себе бизнес-класс. Потому что, чтобы все видели, что ты едешь в машине. Потому что там была встреча с клиентом, очень уважаемым, мне сказали...
3: клиент, возможно, не, Саша, не рассмотрел, что ты в бизнес-классе едешь.
2: Нет, нормальный клиент рассмотрит
3: или
2: всегда.
3: Или ты показал.
2: Игорь, я всегда вижу, в чем ты едешь.
3: А, да?
2: Ну, конечно, я вижу, в чем вы едете. Ну, вы что, даже если ты вот так вот сидишь. Всегда можно понять, в каком классе ты едешь.
3: Хорошо, ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы zoovidov.ru. Выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: У нас была тема, вы можете продолжить отвечать на вопрос, который мы задавали. А вопрос звучал следующим образом. Из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщение? Есть коллеги, которые не понимают, что ты в отпуске, ни при каких обстоятельствах. Мне часто звонит одна, когда я на маникюре или в

0: парикмахерской в отпуске. Но самое странное для меня было, когда я взяла телефон в хамам, чтобы делать фото и видео, а эта редиска и туда позвонила с вопросами по всякой ерунде. Когда я в офисе, вопросов у нее нет.
1: Ну да.
0: 2 года назад были в отпуске. Поднимались пешком на гору Машук в Пятигорске. На середине подъема мне позвонили с работы. Пришлось около часа консультировать коллегу, сидя на камне посредине горы с красивым видом.
1: Ну, это прикольно.
2: В 2019 году компания, в которой я работала, строила большой ресторанный холдинг. И я проектировала у них кухни для тех самых ресторанов. Ну вот 6 утра, подготовка к АСМЕ, строители названивают, и в итоге я на прочистки кишечника. И отвечаю, как у меня устроена электрика в горячем цеху. Потом уже продолжили в реанимации. Ходить не могла, но свой проект как отче наш рассказывала.
0: Самое необычное, я бы сказал, не место, а время, когда я отвечал на звонки начальника, это было во время занятий любовью. Отвечать пришлось, так как я в этот момент должен был быть на работе, а я уехал на встречу с девушкой.
2: А для меня было очень странным местом, когда моя коллега сама позвонила мне с вопросами по работе, и потом мне такая: я тебе из туалета звоню. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, но очень-то не очень-то и важный вопрос был, чтобы прямо из туалета звонить.
1: А вообще слышно же, что из туалета звонят?
0: Ну, по акустике.
1: Особая акустика, конечно. Ты должен понять вообще, что человек тебе звонит из туалета.
0: Вещал из газоперекачивающего агрегата, где был высокий уровень шума и температура 60 градусов. Орал в рацию показания по работам приборов. Так что 2 дня говорить потом не мог.
1: Вы там осторожней.
0: Дорогие друзья, из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщения? Пишите, рассказывайте. У нас есть 2 бота на сайте наш.ру. На главной странице есть ссылки в Максе и в Телеграме. Нужно подтвердить разрешение на общение с нами, потому что мы обрабатываем ваши персональные данные, ну, ваш номер телефона, и наши коллеги из юридического департамента.
1: Да, ну, в общем, новые нововведения.
0: Но это займет буквально 3 секунды, и 1 раз нужно сделать, а потом можно спокойно с нами общаться, играть, отвечать на вопросы, писать ваши сообщения в тему. Так что ждем, пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 47 минут в столице. Давайте дочитаем ваши сообщения.
3: Самые необычные места, из которых вам приходилось работать или отвечать на телефонные звонки по работе. Из топливного бака самолета в противогазе, куда с ним в принципе нельзя по технике безопасности, но приходится брать, делать фото и так далее.
4: После операции очухалась от наркоза и прямо в палате сразу отвечала на звонок по работе. Еще и с ноутбуком на коленях. Врач как увидела, сказала: убрать, иначе не будет лечить.
3: В 2008 году рожала первого. В палате была онлайн на совещании. Врач отобрала телефон. В 2010 рожала второго. Тот же врач уже рукой на меня махнула во время телефонных разговоров. В 24-м родила третьего, рожала тоже в рабочий день. Доктор уже ничего не говорил.
4: А я работаю фрезеровщиком, но каждое лето уезжаю в детскую экспедицию, готовлю детям 15 дней на полевой кухне, обучаю езде на байдарках. Так вот, в этом году у меня был молодой неопытный сменщик. Звонил мне каждые 30 минут. Приходилось обучать его дистанционной фрезеровке, катая детей и готовя им еду.
2: Я не понял, это он вместо вас поехал?
4: Нет, он тоже фрезеровщик здесь, начинающий.
2: А, здесь остался.
4: Это, видимо, да.
2: Здесь остался.
4: Второй род деятельности.
2: Я думал, он поехал вместо вас, а вот, думал, каково родителям было.
3: А у меня состоялся жизненно важный звонок по работе, когда я сидел в самолете, улетал в отпуск, и я кричал просто пилоту: пожалуйста, не поднимайтесь выше, уже на взлетной полосе.
2: В смысле?
3: То есть ему позвонили, и вот он разговаривает, а самолет уже набирает скорость, чтобы взлетать.
2: Я понимаю, кому он кричал?
3: Он понимает, что сейчас пропадет сигнал. К пилоту там, я не знаю. Так, просто во вселенную.
2: Так могут и
3: пилот вряд
2: ли
3: его услышал бы. Не взлетайте!
4: А еще помню, на свадьбах это часто бывает, когда молодоженам звонят по каким-нибудь рабочим делам, и там тебе говорят какой-нибудь тост или еще что-нибудь происходит важное на свадьбе. И приходится отвечать. Вот несколько раз видела такую картину, это очень забавно всегда.
3: Деловые
4: происходит.
3: Обычно мужчины, но и девушки тоже.
2: Ну, обычно вообще по правилам ты должен не отвечать во время, раз уж ты говоришь, раз уж ты встал, поднял свое тело, будь добр, закончите одно дело, а потом брать трубку телефона. Это просто некрасиво. Извините, что я сейчас как бы душню, как вы любите, но это просто некрасиво. Это прям вот такое быдло поведение.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Показатель вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост показателя с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно. Глава комиссии по нацбезопасности парламента страны Ибрагим Азизи заявил, что любая атака на Иран всегда дорого обходится, и об этом знают США и Израиль, и вскоре предстоит понять и Украине. На прошлой неделе иранский МИД обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море. Погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе. По его словам, это был неверный прогноз погоды, а не недостаточная подготовка группы. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в Боснии и Герцеговине, в силу того, что рядом находится много гор, вся команда тренируется практически каждые выходные. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Правоохранители организовали проверку. Запрос на удаленный формат работы с возрастом падает при поиске работы. Это следует из исследования HeadHunter. Аналитики говорят, что наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров. Это респонденты 18-24 лет. Почти 3/4 из них хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% – комнаты отдыха. Более половины опрошенной молодежи также рассчитывает на гибкий график. А 43% хотели бы иметь гибридный график и получать помощь в организации домашнего рабочего места. Что касается работников в возрасте 45-54 лет, то они, как правило, наименее требовательны. Apple может отказаться от записи видео в умных очках. Об этом узнал Bloomberg. Как отмечает агентство, некоторые пользователи по-прежнему испытывают беспокойство в присутствии людей в очках с камерами, поскольку не уверены, записываются ли их разговоры. В связи с этим Apple разработала прототипы очков без камеры и с ограничениями. Компания представит свои очки на Всемирной конференции разработчиков в июне следующего года, а серийный выпуск запланирован на конец 2027 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 27 июля, сегодня понедельник, 8 часов и 6 минут в столице. До 25 градусов синоптики обещают нам сегодня. Ясную погоду, я смотрю, действительно ясная погода. Вообще обещали всю неделю дожди, а я сейчас смотрю, ясная погода, можно, так сказать,
2: передумали.
1: Ясно мыслить и делать какие-то определенные вещи. Абсолютно ясно это мне.
2: У нас есть одна определенная вещь по курсу, друзья, кинопробы. И мы разыграем два билета на концерт симфоническое кино с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Мне этот фильм очень нравится. Это фильм моей юности.
1: Сейчас он очень завирусился. Я просто, даже столько фрагментов его завирусилось, просто невероятно.
3: Ну, давайте послушаем. Это не подсказки были, это я сейчас просто комментирую вслух.
2: Принимаем 27-й верный ответ.
3: Да, обратите внимание, дорогие друзья, что у нас в наших ботах и в Телеграме, и в Максе нужно один раз теперь подтвердить. Это один раз и все. Согласие на обработку персональных данных, то, что мы видим ваш номер телефона. И можно с нами играть. Это займет какое-то время, поэтому лучше это сделать заранее, чтобы потом не переживать, что несколько секунд
1: были потеряны.
3: Подтверждение, да, и вы не смогли вовремя ответить. Итак, давайте послушаем фрагмент.
4: Кожаные?
5: Да.
4: Сколько стоит?
5: 650.
4: 650?
5: Да.
4: Штаны?
5: Да.
4: Просто штаны?
5: Да.
4: Может, в них монтирован телевизор?
5: Нет.
4: Да. Постарел я.
3: Гениально сыграл.
2: Да.
3: Да. Да. Нет. Ну, вот такой фрагмент не самый простой, но при этом фильм...
2: Узнаваемый, наверное.
3: Да. Кто смотрел, должен вспомнить этот фрагмент. Ждем 27-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Кожаные?
4: Да.
3: Сколько стоит?
4: 650.
3: 650?
4: Да.
3: Штаны?
4: Да.
3: Просто штаны?
4: Да.
3: Может, в них монтирован телевизор?
4: Нет.
3: Да. Постарел я.
5: Полицейский из Беверли-Хиллз, криминальное чтиво, блеф, брат и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Последний бойскаут». И два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 965-321-28 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: Комедийный боевик «Последний бойскаут», Брюс Уиллис, Дэймон Уэйнс. Фильм 91-го года, и ну вот из тех боевиков с Брюсом Уиллисом я бы его в один, собственно, ряд с «Крепким орешком» поставил бы.
7: Ну да, я, честно говоря, его не смотрел, но знаю, о чем он.
6: Знаю, «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Смертельное оружие». Я сейчас про такие вот боевики называю, которые мы смотрели на видеокассетах. Извините, минутка ностальгии. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: «Подъемники» на нашем радио.

Тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю вам, что с 31 июля по 1 августа, это уже на этой неделе, в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 1 числа мы будем с утра до вечера. 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун театра «Высокие братья», комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку свободы и шутовства отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш фест» ждет всех детей, которые устали, быть взрослыми. Успеть-то не успели. Подробная программа и билеты есть на сайте karandashfest.ru. ООО «Тикис Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3, 6+.
2: Сейчас смотрю погоду в Старице на 1 августа.
1: Что там?
2: 27 градусов. 27 градусов, вечером 23-20% вариантов, ну, возможность дождя, но в целом я думаю, что 27 градусов — комфортная летняя погода.
3: Чудесная.
2: Переменная облачность обещают. Дорогие друзья, мы вас приглашаем уже в эту субботу, 1 августа, весь день. Основная программа именно 1 августа. Мы будем в Старице на сцене «Карандаш феста». Старица — это очаровательный, уютный, старинный город в Тверской области. 2-3 часа от Москвы, в зависимости от пробок, 4 приблизительно от Санкт-Петербурга. Есть возможность доехать на машине, есть возможность автобусным трансфером. На сайте karandashfest.ru в разделе «Как добраться» есть трансфер раздел, и там можете посмотреть и выбрать для себя удобный. Билеты для детей младше 10 лет бесплатный вход. Входной билет стоит 3000 рублей, что по нынешним фестивальным ценам кажется не так дорого, хотя, понятно, у каждого свое. Но за целый день праздника, музыки, клоунады, спектаклей, при условии, что еще есть детские билеты, есть парные билеты, семейные билеты и детям до 10 лет бесплатно, то можно достаточно комфортно съездить. Ну и, конечно же, мы будем вас в костюмах развлекать в течение всего дня. Для нас это необычный опыт, но мы любим фестивали, не только музыкальные, но и уличные, поэтому будем рады всех видеть.
1: Да.
2: Мы в предвкушении. Да. Осталось совсем немного, уже в ближайшую субботу встретимся в Старице на «Карандашфесте». И подробная информация еще раз на karandashfest.ru.
3: Шикарная возможность окунуться в детство, напитаться вот этой солнечной энергией, подзарядиться и унести с собой в осень шикарные воспоминания.
2: Ну,
3: друзья,
2: и, конечно же, посмотреть и погулять по чудесному городу.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Остановитесь.

0: Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 44 минуты в столице. Сегодня 27 июля.
5: Я сейчас смотрю в календарь. Сегодня день рождения гамбургера. В 1900 году он появился.
4: Он на этой фотографии выглядит так аппетитненько, что вот хочется прям его ням-ням. Я вообще люблю вот эту булку с котлетой. Это что-то невероятное.
5: Нам же как-то рассказывали вот фуд-фотографы, которые занимаются рекламной съемкой именно еды, что часто используют несъедобные продукты при съемках.
4: Не до конца приготовленные.
5: Ну, не дожаренные, да. Плюс там поливают несъедобными вещами, да, чтобы он блестел и так далее.
4: Так,
5: да. Янка, ты как это к правда. Фастфуду относишься?
6: Я положительно. Люблю все такое.
4: Я обожаю фастфуд.
6: Ничего не могу с собой поделать. Очень люблю. Шаурму очень люблю. И бургеры, и все люблю вот это вот. Ну, это же правда вкусно. Ну,
4: это вкусно.
6: Мы все понимаем, что это не очень полезно, вредное, наверное, да, но...
5: А тебе казалось, слушай, да, вот ты думаешь, когда разбираешь, вот почему он вреден?
6: Из-за соуса, я думаю.
5: Котлета, там, зелень, лук, булка, хорошо.
4: А я тебе скажу.
5: Соус или потому что жарят во фритюре?
4: Ты его съел и пошел лег. Вот тогда он вреден. Но если ты его съел и двигаешься, а потом еще вечером сходил куда-то там на пробежку или на велосипед, все нормально.
5: Не, ну так можно про любую еду говорить,
4: да,
5: Саш.
4: Да, так не отказывайтесь ни в чем, просто двигайтесь больше, чем едите. Некоторым людям придется носиться по этой земле. Кто? Смотри, сожрался невидимо что-то. Пронесся мимо тебя человек.
5: Ну вот ты для себя как решил? Вот, допустим, съел ты кусочек тортика. Это сколько в движениях?
6: Сколько тебе носиться, Сашка?
5: Да, чтобы успокоить себя.
4: Кусочек мозг. Тортика?
5: Да.
4: На сколько? На 400 калорий?
5: Ну, я не знаю, сколько там калорий. Они же разные бывают. Ну, вот маленький кусок торта.
4: Но вот час 45 езды на велосипеде, проехав 35 километров, я сжег 1200.
6: Это тебе часы сказали?
4: Да, к сожалению, я не могу по-другому посчитать.
6: Нет, я просто не знаю, может быть, ты какие-то там исследования проводил. Да, я
4: какие
6: не очень
4: исследования? Ну, исследования говорят примерно те же
6: такие
4: самые
6: же,
4: цифры.
6: Да, да.
4: Поэтому кусочек тортик был там на 600. Так что я могу спать спокойно. Именно вот по такому принципу я и живу. Потому что невозможно себе ни в чем отказывать. Но это просто какая-то, тем более, ну ладно молодым, у них вся жизнь впереди. А мне что, куда отказываться-то? У меня каждый день как последний.
5: С таким же успехом зачем тебе тогда бегать, Саша?
4: Нет. Ну то есть я хочу держать себя в форме. Поэтому лишний вес, он же на все влияет.
6: Ну, слушатели нам пишут, полностью согласен с Александром. Я занимаюсь спортом чисто для того, чтобы много жрать.
4: Ну, да.
5: Ну, в этом есть определенное...
4: Чтобы есть абсолютно все. Ну, что...
6: Ну, вообще, мне кажется, самое вредное в этом всем — это соус. Вот если его там как-нибудь попробовать...
5: Почему? Ты же можешь там, вот как в шаурме, ты можешь сделать его из там сметаны и йогурта.
6: Ну, это когда ты дома делаешь. А если ты покупаешь где-то, ну, едва ли там прям сильно беспокоились о том, чтобы тебе попало меньше калорий. Но его делают таким, чтобы ты пришел еще раз за ним.
5: Нет, я думаю, что там все эти усилители вкуса все равно присутствуют.
6: Конечно. Ну, конечно.
5: Ты же подсаживаешься на это,
4: чтобы тебе
5: хочется.
4: Чтобы ты съел не один кусочек, а
6: да, я говорю, а вернулся
4: целиком.
6: Еще.
5: Не, ну и чтобы тебе хотелось еще. Вот ты помнишь этот вкус, и тебе, ну, хочется вернуться за ним.
4: Хочется очень. У меня даже есть, ну, в одном магазине есть там любимый продукт. Вот у меня стоит жидкий Наполеон.
6: Он все-таки поставил, да? Его просто, Саша, в прошлый раз предлагали.
5: Со всем уважением, Александр, но жидкий Наполеон в твоем возрасте, это, с одной стороны, наверное...
4: Есть целый сет. Раньше была такая маленькая коробочка.
5: Саша, жидкий стало... Наполеон ты успеешь сейчас есть. Вот я... Жуй сейчас настоящий Наполеон. Ну что ты раньше времени, ты на жидкое переходишь.
4: Ой, господи, пожалуйста.
5: А вообще, да, вот тут несколько человек написали, что живут в дефиците калорий. Только для того, чтобы как раз-таки...
4: Ну да, тратишь тысячу, много есть. Поглощаешь, там, я не знаю, 600.
5: А если твои умные часы врут? Или ты с запасом тратишь?
4: Ну, я стараюсь, конечно. Слушай, можно ведь и не кататься на велосипеде. Вот Лукьянова носится целыми днями. Вот она сколько ты в день?
6: Хожу. Ну, я бегаю, хожу. Да не знаю, сколько, но много. Она
4: просто очень много.
6: Ну, я не... Ну, у меня все время закрывается вот этот... У меня есть кружок вот этот вот активности. Он мне все время закрыт.
5: Я могу лежать дома целый день, но мне все равно кружок этот закрывается.
6: Каким образом? Ну, ты же двигаешься тогда.
4: Видимо, там... От количества вставаний.
5: Настройки там такие.
6: Нет, это у тебя разминка тогда закрывается. А движения и вот эти тренировки, они же по отдельности работают. Нет, и свежий воздух очень важен на самом деле. Ну, то есть мало просто двигаться. Я какое-то время вела колонку спортивную в журнале в одном и общалась с разными фитнес-тренерами. И вот бытует такое мнение, что очень важно, чтобы занятия спортом были в хорошо проветриваемом помещении, потому что без достаточного притока кислорода оно не несет в себе столько пользы. Вот так.
5: Страничка здоровья.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
8: Что, и в понедельник?
7: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вузы опубликуют приказы о зачислении на бюджет 3 и 7 августа. На прошлой неделе российские вузы завершили прием документов на бюджетные программы бакалавриата и специалитета. В этом году на бесплатное обучение смогут поступить более 620 тысяч человек. Первокурсников набирают свыше 1000 вузов, уточняет российская газета. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Кампания на платные места завершится позже. В этом году государство впервые регулирует их количество. Число таких мест сократилось на 47 тысяч. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 12%, а по отдельным программам на 20-40%. Автозавод «Санкт-Петербург», производство которого идет на бывшей площадке Nissan, до 16 августа приостановило сборку автомобилей «Лада Искра». С сегодняшнего дня на предприятии объявлен период летнего корпоративного отпуска, передает «Интерфакс». Сборка «Лада Искра» на этой площадке стартовала в сентябре прошлого года. Соглашение о выпуске всей линейки модели – седанов, универсалов и кросс-версий – подписывали на Петербургском международном экономическом форуме 2025. До конца прошлого года компания произвела 3000 машин. Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство рекомендует выпустить для этого отдельную виртуальную карту, держать на ней нулевой баланс и переводить туда деньги ровно в секунду оплаты. А свою основную, зарплатную карту лучше не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах. Также эксперты посоветовали устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции в банковском приложении. Так что даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится. Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Как сообщает РИА Новости, женщина проработала на должности директора по продажам менее полугода. Ее ежемесячный оклад составлял более 800 тысяч рублей. Сотрудница через суд требовала отменить приказ об увольнении по инициативе работодателя. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой по соглашению сторон и с выплатой полагавшегося в таком случае золотого парашюта в размере 5 миллионов рублей. Однако выиграть это дело бывшему топ-менеджеру не удалось. Минтранс утвердил новое правило показа фильмов на борту самолетов. Часть картин, которые будут демонстрироваться во время полетов на судах российских авиакомпаний, снабдят субтитрами и тифлокомментариями. В документе отмечается, что нововведение вступит в силу с 1 марта следующего года. Согласно им, некоторые выбранные перевозчиком фильмы должны быть адаптированы для пассажиров с нарушением слуха и зрения. В матче первого тура чемпионата России по футболу Краснодар одержал в гостях победу над казанским «Рубином». Вчерашняя встреча закончилась со счетом 3-1. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня нас ждет ясная погода, как мы сейчас видим, до плюс 25 градусов тепла. Ну, естественно, раз. Хотя у меня вот опять дождик нарисовался. Ну, ничего страшного, нарисовался и исчезнет. Сегодня понедельник, 27 июля. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Гадалки, не ходи. Рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир. А большинство погадаем в экспресс-режиме. Ян, по какой книге?
3: Давайте сегодня по Диккенсу погадаем.
4: Давайте. Вот есть у нас проблема. Подскажите, пожалуйста, стоит ли останавливаться из-за чужих мнений? Написал песню для дочи. Она поет в группе. Ее худрук сказал, что песня не очень. Показал другим музыкантам. Сказали, что песня хорошая, надо ее чуть доработать. Что делать?
2: Слушайте, ну вы сейчас немножко, во-первых, вы в этой группе просто папа, я правильно понимаю? Папа дочери.
4: Ну, он даже не в группе, он просто папа дочери.
2: Ну, я говорю, вы папа дочери, а к группе вы как бы не имеете отношения. Вы вот все-таки ходрук там или, я не знаю, есть в группе всегда человек, который, ну, тут Мартин Гор, например, да? В Depeche Mode, который определял, какая песня будет звучать. А какая нет? Хотя там у каждого есть сольные проекты. Но именно он решал, какие песни будут. Поэтому тут вы как бы... Это раз. А во-вторых, ну, на чужое мнение не нужно ориентироваться. Просто она не подходит этой группе. Это не значит, что эта песня плохая. А вы, получается так, что вы дали эту песню, и худрук сказал, она нам не подходит. Так вы к другим музыкантам пошли. Это что такое вообще? Вы куда? Папа.
3: Ну, я думаю, может быть, музыкантам группы показана была песня. Музыканты одобрили, а
2: кто другому понравился? Я про это и говорю.
4: Нет, другим музыкантам, я думаю, что...
3: Вообще сторонним?
4: Да.
2: Ну, сторонним. То есть, Гар определяет здесь, допустим, политику, да? Ты к нему подошел, он сказал, тебя отправил куда подальше. И ты приходишь ко мне и говоришь, а ты вот посмотри. И потом ты начнешь. А Саша сказал, хорошо, это вообще так не делается.
4: Ну, плюс сейчас, ну, вот в современном мире понятие хорошая музыка.
2: Завелся опять.
4: Очень.
2: Как будто как личную проблему.
3: Я смотрю, все на себя, да.
4: Сколько популярных песен сейчас имеют там миллионные прослушивания, написанные искусственным интеллектом? И никто же не говорит, хорошая эта песня или плохая. Наверное, музыканты, живые музыканты, скажут, что это плохая, бездушная песня, спетая однообразно, с одинаковым тембром.
2: Слушай, но всегда же можно взять эту песню за основу и живыми музыкантами ее сыграть. Я просто
4: сейчас
2: не
4: многие
2: понимаю.
4: Музыканты так и делают. Ну, я тебе больше скажу. Многие...
3: Сейчас так пишут искусственный интеллект, что не сразу отличишь вообще это человека.
4: Сразу. Если у тебя есть наслушанность, ты поймешь уже, я на 10-й песне по интонации.
3: Я не умею определять.
2: Это в исполнении живых музыкантов? Я
4: нет, я сейчас про Суна говорю.
2: Я тебе говорю, что если я беру вот трек Суна и просто своими силами, музыкантами...
4: Вот сейчас открою вам, может быть, тайну, а может быть и нет. Многие большие профессиональные музыканты присылают даже на радио песню, сделанную Суной, и говорят, вот смотри, текст будет такой, аранжировки плюс-минус такие же, ну вот наброски песни, просто чтобы сейчас время не тратить, в студию не идти. Вот мы Суна закинули, она вот сделала что-то похожее, но мы все это переиграли. Играем, спою я своим голосом, но вот как тебе эта песня? Уже до такого дошло.
2: Да.
3: Ну, чтобы сразу уже действительно время не тратить.
4: Так что вы там не лезьте в творчество дочери. Если у них там творческий коллектив, то...
2: Лучше не надо, конечно. У вас какая-то недореализованность. Ну, так создать
3: почему
2: свое...
3: нереализованность? У человека был порыв, он написал,
2: я говорю,
3: предложил.
2: Недореализованность.
4: Не, ну сейчас доказывать им.
2: Им не надо ничего доказывать. Ян. Ну ты чё, я
3: нет,
2: не понимаю.
3: Нет, просто предложить-то он имеет право, но предложил.
2: Твой сын играет в моей группе. Твой сын играет в моей группе. И вдруг вы...
3: Слушай, я не имею права предложить тебе. Почему? Я тебе показываю, тебе не понравилось. Ну не понравилось, не понравилось. Напишешь другое. Почему предложить-то нельзя?
2: Не хочу я.
4: А потом Яна придет и будет тебя ругать. Почему мой сын в запасе сидит? Не играет.
2: Это вообще, это ужас. Все, поэтому я вам и говорю.
3: А кто имеет право тебе предложить?
2: Вот в чем вопрос. Мы все втроем, вчетвером, сколько у нас, квартет, квинтет. Вот мы.
3: А если из нас никто не пишет? И мы поем только чужие песни.
2: Яна, мы собрались не просто так здесь. Я прошу вас, мама, уйдите. Вот и все. Ну ты че? Ну создавайте свою группу вместе с сыном и пойте, ради бога.
4: Я сейчас
3: Я просто не понимаю, в чем проблема-то предложить. Ну, ради бога, у тебя всегда есть право отказаться. А вдруг тебе принесут суперхит?
2: Да нет. Да не принесешь ты суперхит.
3: Потом ты будешь сам себе локти кусать, скажешь, это, вот ё-моё, а чё вы нам не показали сначала эту песню, будет как которую раз... теперь вот эти вот поют, значит, наши конкуренты главные.
2: Давай киношку рассказываешь.
3: Ну, будем... Почему киношку? Ну, это жизнь, она вообще такая непредсказуемая, в общем.
4: Будем ждать ваши проблемы. Обратите внимание, дорогие друзья.
2: Очень предсказуемо.
4: Для тех, кто нам пишет, у нас есть два бота. Они на сайте, ну, если вы еще ни разу нам не писали, наш.ру, находятся ссылки. Бог в Максе и бот в телеге. Нужно подтвердить согласие на обработку персданных, потому что мы видим ваш номер телефона, такие законы сейчас. И вот, чтобы вы нам разрешили видеть ваш номер телефона, а мы, в свою очередь, могли вам потом перезвонить, нужно три раза нажать в сообщении там на одну кнопку, когда будете отправлять, поймете, о чем идет речь в боте. Не пугайтесь. И мы ждем ваши проблемы.
2: Да.
4: Пишите, рассказывайте, книга, что вас беспокоит.
3: По Диккенсу сегодня гадаем, да.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
0: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на железинск.ру.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 17 минут в столице. Давайте почитаем ваши проблемы, что уже есть. Гадаем сегодня по Диккенсу.
3: Есть желание профессионально подрасти в компании. Для этого необходимо ввести новую должность, которая разгрузит несколько руководителей. Стоит ли идти к руководству с подобным предложением? Ну, попробуйте, что вам мешает. Или вы переживаете, что они расценят это как...
2: выскочку.
3: Или возможность подсидеть руководителей. Может быть, руководители будут только рады, если у вашей компании есть средства добавить вам денег за новую должность и разгрузить руководителей. А если у руководителей от этого будет меньше денег?
2: Слушайте, звучит, конечно, как-то безумно, на самом деле, чтобы добавить новую должность, потому что это же все серьезно. Но вы лучше владеете на месте ситуацией вообще, как бы. Поэтому, наверное, у вас больше представления о том, какое ваше начальство, лояльно ли оно к таким предложениям. Поэтому... С другой стороны, ну, если вы не сделаете, будете мучиться. Поэтому, а если вы сделаете, что вам за это будет? Ничего не будет. Ну, конечно, а мнение о вас может сложиться какое-то кривое. Но я вам еще раз говорю, может быть, вы знаете ситуацию лучше.
4: А может, это будет какая-то гениальная совершенно вот. Мысль, да, да, да. Которая так выстрелит.
2: Да, как с песней.
4: И все вам будут очень рады.
3: Устраиваюсь на работу. Подал резюме в 3 компании. Везде берут, но у одних выезд на конец августа, другие маловато ЗП обещают. А вот сейчас в 3-ю устроился в инженерное бюро. Погадайте, пожалуйста, будет ли все в елочку?
2: Иногда пазл не сходится, и елочка может не получиться. Либо получится, но кривая.
3: Погадайте, пожалуйста, получится ли у меня встретить свою любовь в этом году? Мне 36, и все что-то никак. Постоянно на одни и те же грабли натыкаюсь. Уже и вера в настоящие искренние чувства пропадает.
5: Давай, Янка!
4: Ну что, я...
5: Давай!
4: Ой, ну так же, как? Я желаю вам, чтобы...
5: Лей свою карамель.
4: Встретили. Вторую половину. Да я уже все думаю, что надо вводить точно какую-то... делать какую-то программу для вас, вот, одиночек, чтобы вы уже срочно повлюблялись и все переженились.
2: Знаете, бывает вот цветы есть, они опыляются, да?
4: Да.
2: И тогда нужно привлечь пчел. Да? Ну, чтобы они...
3: Шмели.
2: Ну, в общем, привлечь их, чтобы... И тогда, ну, какими-то средствами, там, я не знаю, в воду сахар добавляют и поливают. И вот... Поэтому для привлечения внимания нужно как-то что-то делать. А раз не получается, значит, вы, может быть, не так выглядите. Ну, в общем, биться головой об одну и ту же стену, это тоже так себе. Можете проходить один или одна.
3: Проблема. Мы две сестры. Работаем в одной сфере в разных компаниях. Доводилось работать и в одной. То я у сестры, то она у меня. Дело в том, что когда мы работаем где-то вместе, то начинается какая-то дичь, которая приводит к уходу кого-то из нас. Я работаю в хорошей компании, а сестра не очень. У нас есть место, и я хочу предложить сестру. Но я боюсь, что опять что-то начнется. Мы близнецы, начнут опять сравнивать, и за косяки кого-то одного прилетает обоим. Вот идти ей или нет?
2: А, ну, нет, конечно. Ну, раз так уже исторически сложилось. Ну, подумайте просто, стоит ли. Ну, раз исторически так сложилось, что вылететь можете вы, да? Или кто-то из вас.
4: Ну, если опыт показывает долгий, что вы действительно не можете быть вместе в рамках одного рабочего коллектива.
2: От этой традиции зависимы психологически. Поэтому я бы не рисковал этим.
3: Ну, мы же не знаем, чем компания занимается. Может быть, там две близняшки.
2: Слушайте, с другой стороны, это ваша жизнь. Пробуйте, крутите, вертите.
3: Да.
2: Мне кажется, вы у нас даже на экскурсии были. Если это вы, то, конечно, пробуйте.
3: А если это не вы?
2: А если это не вы, то не пробуйте.
4: Приходите на экскурсию.
3: 9:22 в Москве. Ждем ваши проблемы. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ОО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
4: Проблема. Мы две сестры, работаем в одной сфере в разных компаниях. Доводилось работать и в одной, то я у сестры, то она у меня. Дело в том, что когда мы работаем где-то вместе, то начинается какая-то дичь, которая приводит к уходу кого-то из нас. Я работаю в хорошей компании, а сестра не очень. У нас есть место, и я хочу предложить сестру, но я боюсь, что опять что-то начнется. Мы близнецы, начнут опять сравнивать, и за косяки кого-то одного прилетают. Летает сразу двум. Вот идти ей или нет? Татьяна нам написала. Тань, доброе утро.
5: Татьяна. А вот она написала, видимо, сорвался звонок. Давай перезванивай, Гарри.
4: Давайте, пока поговорите, а я перезвоню.
5: Вообще, на самом деле, ну, говорят, да, что суперсвязь между близнецами всегда присутствует какая-то, и определенно, наверное, наших слушательниц тянет одну к другой, и они хотят все время быть вместе, ну, потому что есть какая-то вот эта вот гиперсвязь, которая их объединяет.
6: А зарплата у них одинаковая тоже должна быть?
5: Не, зарплата, наверное, я не знаю, как.
6: Просто любопытно, если у одного больше, у другого меньше, мне плохо от того, что у тебя больше.
5: Нет, дело не в этом. Просто мне кажется, что это вот как-то работает.
4: Татьяна,
5: доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Так, Тань, ну рассказывай, чем вы занимаетесь вообще, в какой сфере работаете?
7: Ну, у нас сфера медицины, скажем так, медицинские препараты.
6: Угу. Уже хорошо, дальше.
7: Да.
4: А вот вы говорите, что какая-то дичь начинается, когда вы вместе работаете. Вы приведите пример.
7: Ну, вы знаете, здесь все очень просто. Мы, скажем так, два хороших работника, достаточно сильные и очень активные. И, соответственно, когда мы собираемся вместе, у нас получается как бы... Когда мафия просыпается, город засыпает. И вот начинают... Если кто-то позже приходит, да, вот в компанию, скажем так, начинают сравнивать или начинают, например, говорить о том, что, ну что, вот видишь, вот в стране так делать, что ты ей объяснить не можешь. Очень сильно прилетает.

0: вас путают коллеги?
1: Вы знаете, мы когда были более, ну, младших возрастов, мы были очень похожи, прям, даже нас называли там одним именем, Танир Иртань, вот так, ты кто. Сейчас, конечно, мы немного разные стали, там, носим разные прически, разную одежду, но если мы где-то вместе собираемся, например, там, на стажировку, например, сестра ко мне приезжает, мы идем там куда-то к клиентам, клиенты нас не могут различить, они говорят, ой, что это?
2: Может быть, вам...
1: Извините, мы с кем работаем.
2: А кому-нибудь из вас надеть усы?
0: Не, можно пользоваться этим.
2: Можно пользоваться этим, но видишь...
1: Были случаи, когда очень активно пользовались, да. Очень результативно. Просто это не эфирная, скажем так, история.
2: А скажите, пожалуйста, вы сами, вы переживаете? Вы сами-то хотите, чтобы сестра работала с вами или нет?
1: Да, я очень хочу, у нас сейчас хорошая компания, хорошее место, все подходит. Я думаю, что вот вы, кто-то, Яна, по-моему, сказала, что что-то психологическое, возможно. Яна права, скорее всего, надо это все отбросить и идти, потому что там прям все очень удачно складывается, но я боюсь, что опять начнется вот это вот все. Что было? Вот вы знаете, вот так было в трех компаниях. Вот это, наверное, может быть не какие-то совпадения, а это уже, наверное, какая-то закономерность, потому что в трех компаниях мы работали вместе, там то я ее позову там в какую-то компанию, то она меня позовет, нас везде берут, мы хорошо проходим собеседование, у нас хорошие всегда везде результаты. Но потом вот начинает вот это вот. Все, и
2: спасибо,
1: очень сильно
2: спасибо,
1: устали.
2: Спасибо.
0: Сестра написала: не боись, Танюха, все нормально будет. Давайте номер страницы, номер строчки.
1: Так, ну давайте 79-я страница, 9-я строчка сверху.
2: Давай сразу к вопросу.
0: Проблема. Мы две сестры, проблема с работой. Когда работаем вместе, вот появилась новая возможность работать вместе. Как все пройдет?
2: Миссис Пиготи в белом переднике расположилась со своим вязанием по другую сторону камина. Поэтому работайте вместе, да.
0: Так отдельно, если по другую сторону камина.
2: Ну, почему? Ты с одной стороны сидишь, и ты напротив меня сидишь.
3: А ты с другой стороны.
0: А, я думал...
3: Камин-то в одной комнате.
0: Ну, хорошо, я по-другому эту строчку перевел.
2: Тут, конечно, мне кажется, руководство надо предупредить, что грядет, в общем...
3: Грядут перемены, друзья.
2: Грядут перемены, да.
0: Зачем? Ну, руководство, наоборот...
2: Да подожди, их еще трясанет от двух близняшек.
0: 9:37 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, у нас буквально меньше минуты.
3: Ну что, спросите вы, какая погода нас ожидает в ближайшие дни? Сегодня до 25 градусов днем, ясная погода, без осадков, так что настоящий летний день. Завтра, послезавтра еще будут дожди, и потом говорят, что должно вернуться тепло в столицу.
4: Завтра 28, кстати.
5: Вообще, я слышала, что будет вот этот вот остаток лета жаркий прям.
3: Не, на прошлой неделе говорили, что 10 дней дождей, а потом якобы все наладится, и все те, кто ныл по поводу дождливого лета, они будут ныть по поводу того, что очень жарко. Как часто это и бывает, да. С погодой всем не угодишь.
5: Все-таки лето, пусть будет тепло.
4: Одни ноющие сменят других.
3: Именно так.
1: Подъемники на нашем радио.
0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с варьем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва. В Кремле сообщили, что президент подведет итоги их законотворческой работы за прошедшие 5 лет. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что депутаты за это время приняли 1147 законов. По его словам, они направлены на защиту граждан. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей. Володин утверждает, что приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности и повышение качества жизни людей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Глава Удмуртии сообщила о самой массированной атаке БПЛА за последнее время. Александр Бричалов уточнил, что сбито несколько беспилотников. Пострадавших нет. Детали губернатор не привел. Около 6:40 по московскому времени в регионе ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска ввели ограничения. В удмуртской столице остановили движение общественного транспорта. Склады «Вайлдберрис» в удмуртском Сарапуле и Ижевске эвакуировали из-за атаки БПЛА. О повреждении объектов не сообщается. Только 10% россиян отменили отдых на юге России в июне, отказавшись ехать в Крым на фоне топливного кризиса. Это около 30 тысяч путевок, по которым вернули 1,5 миллиарда рублей, сообщили в ассоциации туроператоров. 50% отказников поменяли поездку в Крым на другие направления, выбрав курорты Краснодарского края и Абхазии. 20% просто отложили поездку в Крым на более поздние даты, остальные решили отдыхать в загородных гостиницах в средней полосе, а также в санаториях в различных субъектах страны. Ассоциация туроператоров предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после гибели туристов на Эльбрусе. В ассоциации пояснили, что нередко туристы требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Из-за материального давления гиды вынуждены идти на неоправданный риск. Ассоциация туроператоров считает, что инструктор-проводник имеет право единолично развернуть группу по соображениям безопасности и не нести за это никакой материальной ответственности, передает РИА Новости. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность – гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным, но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Сегодня день рождения Юрия Клинских, он же Юрий Хой, советский российский рок-музыкант, певец, поэт, автор песен, основатель и бессменный лидер панк-рок-группы «Сектор Газа». Давайте посмотрим в календарь, мы играть будем в кто кого, что сегодня у нас еще, какие памятные даты.
3: Давай.
2: День работника МФЦ в России. Всех работников МФЦ поздравляем, невероятно стало удобно вопросы решать с документами.
4: Безусловно.
2: Огромное количество современных центров. Я даже не помню, в каком году они открылись.
3: Я не знаю, МФЦ, они по, всем, вот в том, по всей стране
2: в том
3: есть,
2: виде,
3: да?
2: Да, конечно, в том виде, в котором мы их знаем. В 2010 году вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных муниципальных услуг. Да.
3: Да,
2: основной,
3: наверное,
2: нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ. Так, что еще? Давайте
4: появился
2: посмотрим.
4: На свет бургер, гамбургер.
2: Ну,
4: случилось это в 1900 году.
2: Мы уже говорили. Александр, нравится тебе что-нибудь?
3: Да,
2: из
3: гамбургер
2: этого?
3: Мне очень нравится. Тема бургеры.
2: Бургеры?
3: Да.
4: Ну, тогда любители фастфуда против тех, кто это вообще не ест ни при каких условиях.
2: Да, считает это вредным, неполезным и не любит это.
4: Да.
2: Не идите не потому, что заботитесь о своем здоровье и фигуре, а вот ну просто не нравится.
4: Просто вы противник, да, вот да. Этой всей истории.
2: Пишите, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Обратите внимание, дорогие друзья, на сайте наш.ру есть два бота, бот в Максе и бот в Телеге. Нужно с пятницы было один раз подтвердить свое согласие на обработку персданных. Мы видим ваш номер телефона, когда нам приходит сообщение. Такие требования закона. Три раза нажмете подтверждение, и больше не нужно это будет делать. Пишите,
3: персональных данных.
2: Ну, персданных.
3: Да. Только же персданных, ну так нельзя говорить. Ну, персональных данных.
2: Персональных данных, хорошо.
3: Спасибо.
2: Их сейчас так сокращают, Саша.
3: Это ужасно просто.
2: И отправляйте ваше имя и за какую команду играете. Что разыгрываем?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 21 августа.
2: Отлично.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: 0+.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Музыка.
10: Знаете ли вы? Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, давайте, Денис с нами играет. Да,
3: да, Денис понимаю, играет.
2: Денис, скажите, вы наш постоянный слушатель?
4: Доброе утро, да.
2: Ну да. Просто Лукьянова мне спросила, а это Денис, вот это наш постоянный слушатель?
3: Я видела уже, что человек так подписывается, вот именно так, поэтому я...
2: Я смотрю на нее и не могу понять, как ответить на этот вопрос. Откуда сегодня... Сегодня нечетное число, поэтому преимущество у первого игрока. Откуда произошло название «гамбургер»? От названия города Гамбург в Германии, от английского слова... Голод, хангер, или от фамилии повара, который его придумал?
4: Первый вариант.
2: Считается, что термин связан с эмигрантами из Гамбурга, а мясо по-гамбургски рубленное стало прообразом котлеты и бургеры. Да, абсолютно верно. Для какого режиссера бургер с маслинкой сверху стал вдохновением на создание этого важного элемента в фильме? Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон или Стивен Спилберг?
4: Кэмерон.
2: Это был Джордж Лукас. Он придумал вид корабля «Миллениум Фалькон», сидя в закусочной.
4: О, как.
2: Да. Красивая история. Наверное, долго думал. А может, так и было. В какой стране впервые начали экспериментировать с неклассическими бургерами? Например, с рыбой, овощами, экзотическими соусами в рамках ресторанной культуры. Первая страна, которая это сделала. США, Япония или Китай?
4: США.
2: В Японии бургер адаптировали под местные вкусы. Там, в общем, не слишком пошло дело. И появились бургеры с терияки, морепродуктами и необычными сочетаниями, что стало частью локальной ресторанной моды.
5: А у нас бургеры, где вместо булки капуста?
2: Ну, локально это... Ну, то есть это не стало...
3: Ну, это вообще не бургер уже, я считаю.
2: Нет,
3: но это... все-таки бургер это булка можешь, и котлета.
5: Ты можешь, там просто вместо булки.
2: Ты можешь зайти и попробовать. Но вот так, чтобы масштабно, это, конечно, не стало. У нас бургер все-таки остается бургером. Булка с котлетой.
3: Конечно.
2: Вот. У вас...
3: Мы в Екатеринбурге делали сами.
2: Один правильный ответ. Да, ты успокоишься. Дай сказать, что человек выиграл. Человек выиграл. Значит, вашему сопернику нужно ответить на два вопроса. У вас хороший задел. Давай, говори.
3: Все. Я уже произнесла. Мы делали бургеры в Екатеринбурге. Точнее, я делала, а Сашка ел.
2: Да, очень интересно, кстати.
3: Это как, был как, крутейший опыт. Мы делали вот эти самые правильные.
2: Во «Вкусная точка».
5: Увлекательная история. Увлекательная. Пока ты просто не сказал, что это «Вкусная точка», было странно.
3: Непонятно,
5: мы
3: да?
5: Мы делали бургеры, Сашка ел.
3: Мы подрабатывали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Мы тут выяснили, что Янкину трубку никто не берет.
2: Да, слушайте, противников я уже стольким людям позвонил.
3: У нас немного. Ну, давайте я буду за противников играть. Если вдруг я выиграю, я дам приз нашему первому участнику.
1: Да?
3: Да, ну давай, что? Не пропадать же игре, Александр. Ты же да? готовился. Интересные вопросы, наверное, составлял.
2: Давай. Я буду подсказывать, Галя.
3: Я не знаю ни вопросов, ни ответов. Это, ну, для слушателей. Мы с Янкой никогда не знаем ни какие вопросы будут, никакие ответы.
1: Это правда, это правда. Какое событие в истории США косвенно повлияло на популярность бургеров как быстрой и сытной еды? Великая депрессия, освоение Дикого Запада или война за независимость?
3: Великая депрессия, освоение Дикого Запада, война за независимость. Ну, давай, пусть будет депрессия.
1: Да, потому что в 30-е годы людям нужна была недорогая, сытная, быстрая еда, и бургеры отлично подходили под эти критерии. Какой ингредиент долгое время считался необязательным и добавлялся только по запросу, а сегодня есть почти в каждом бургере? Это лук, горчица или маринованный огурец?
3: Лук, горчица, маринованный огурец. Пусть будет маринованный огурец.
1: В середине 20 века огурцы часто подавали отдельно или клали только по просьбе клиента. Позже они стали стандартом, как источник кислого вкуса и хруста. Лукьяна тут на пальцах отвечает, лучше бы с ней играли, она ничего не угадала.
2: Почему я сказала огурец? Я выбрала огурец сейчас, что ты меня это...
1: В какой стране придумали меня? Бургер со свеклой? Ингредиентом, который стал почти культовым в местной версии бургера и остается до сих пор. Это в Австралии, в Шотландии или в Канаде?
3: В Австралии, в Шотландии или в Канаде. Ну, пусть это будет... Пусть будет Шотландия.
1: Yes! Промахнулся. Австралийский бургер часто включает ломтик жареной, маринованной или запеченной свеклы. Это характерная черта местной кухни, которая прижилась и в фастфуде. Очень вкусно, кстати, попробуйте. Положить вот ломтик свеклы, какой-нибудь печеной или такой, как чипсино.
3: Ну,
2: поздравляем
3: мне
2: Дениса.
3: Ответы, но я отдаю Денису приз, как и договорились. Поэтому, Денис, поздравляем вас. А вот не любители бургеров, которые...
2: Не взяли трубку.
3: Или не отправили сообщение. Знаете, могли бы победить и выиграть призы. 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 34 минуты в столице.
3: Я вот сколько раз слышал эту песню, всегда задавался вопросом в значении вот слова «рэгтайм» и что имел в виду Армен Григорян.

0: обычное описание хаотичного, сбивчивого состояния после бурной ночи. Словно внутренний ритм человека стал таким же рваным, как в рэгтайме. Слово здесь передает ощущение сумбурности, легкой абсурдности и одновременно драйва, будто жизнь на какое-то время превратилась в эксцентричную музыкальную пьесу. Вот и вы теперь будете знать, если вдруг не задумывались о значении слова «рэгтайм», что оно значит и что имел в виду автор.
1: То есть похмельный рэгтайм — это такое вот состояние, когда ты еще...
2: Еще ничего?
1: Еще, короче говоря, можешь продолжить.
0: Ну, у всех по-разному он бывает. У Армена Сергеевича...
2: Или хочешь, но не можешь.
1: Есть желание продолжить.
0: Желание есть. Иногда возможности нет. 10:36 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:47 в столице.
3: Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря.
2: Куда, Игорь?
3: По данным источника, больше всего бронирований номеров зарегистрировано туристами в Москве. Средняя стоимость ночи здесь составляет 5219 рублей. На втором месте оказалась Казань со стоимостью проживания 6056 рублей.
2: А вот мне интересно, 5200 в Москве, где вы будете проживать?
3: Да много где.
2: Не, ну где? Ну, не в центре же.
3: Ну, и в центре, я думаю, можно найти легко
2: за 5200
3: деньги.
2: Можно?
4: Да,
2: легко.
4: Я думаю, можно, да.
3: Легко. Угу. Третью позицию топа занял Калининград. Средняя стоимость суток в местных отелях 5042 рубля. Также в топе Кисловодск, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, Пятигорск, Петрозаводск, Красная Поляна.
2: Угу.
3: Ну, это если вы еще не определились, куда вам поехать отдыхать без моря. Вот можете рассмотреть эти маршруты.
2: А что, все, кстати, любят море. Другие страны они не рассматривали?
3: Ну, тут про отдых
4: наши
3: внутри
4: края.
3: Страны, да.
4: Да, Казань прекрасная. И Казань, и Нижний Новгород.
2: Да, у нас много чего без моря. На Урал езжать. Без моря, много озер.
4: Ой, там красотища.
3: Жара, говорят, там сейчас
4: там
3: у вас.
4: Там же горы есть.
2: Жарко очень сейчас в Челябинске, во всяком случае. Mm. Многие спасаются. Ну, там озер много, поэтому многие на озерах.
3: Видели мы, Саш, цены на
2: это дикость какая-то,
3: уральских
2: да.
3: озерах за домики.
2: Да.
3: Ну, я понимаю, что это
4: точно так же разные есть.
3: Нет, я понимаю, что разные есть.
2: Вы знаете, я вот раньше в детстве мы любили ездить на дикие пляжи озер. Там какое-нибудь озеро Смолино, еще куда-нибудь. А вот мне интересно, сейчас эти дикие пляжи остались вообще, нет? Дикость мест, ну, так называемая, она осталась или нет? Напишите, дорогие друзья, вот в каком вы регионе.
4: Где-то есть наверняка.
2: Ну, где-то есть, да. Мало где, но хорошо, что если есть. Это классно.
3: Но, дорогие друзья, давайте мы пофантазировали по поводу отпуска и вернемся к работе.
2: Кстати, Калининград, это там есть как раз море. Это за город без моря, там море есть.
3: Ну, это просто уже про топ мест. Калининград попал, поэтому, Александр, извините.
4: Топ составляли те, кто не знает.
2: Если это море.
3: Ждем вас завтра. Пока.
0: Подъемники. Любим вас. На нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Столичные госавтоинспекторы завтра проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе Московского управления госавтоинспекции. Там отметили, что сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение ПДД как пешеходами, так и водителями. В рамках рейда автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и во дворах. Речные вокзалы. В Москве с начала летней навигации более 1000 раз приняли и отправили суда в исторические и культурные центры России. За это время в круизы отправились более 90 тысяч пассажиров, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он отметил, что сезон речной навигации продолжается. В числе популярных направлений этого лета он назвал Санкт-Петербург, Казань, Тверь и Углич. С открытия речной навигации суда идут из столицы в направлении более 40 городов и исторических центров страны. Среди них также Кострома и Ярославль, Рыбинск, Волгоград, Астрахань, Елабуга. Сбор первоклассников школы в Москве обойдется в среднем в 25 тысяч рублей. Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольгу Лебединскую, стоимость полного набора для подготовки ребенка к школе в столице выросла за последние два года на 5%. Стандартные требования российских школ и новых ГОСТ предполагают покупку родителями будущих первоклассников одежды, канцелярские принадлежности и ранцы. Школьникам также необходимы формы для физкультуры. Картина Николая Рериха «Идыльное место» продана за 15,5 миллионов рублей на юбилейных 20-х торгах Московского аукционного дома. «Идыльное место» – ранняя и редкая работа Рериха конца 1900-х годов. Она продана участнику по телефону, рассказали в аукционном доме. Стартовая цена полотна составляла 14 миллионов. Также на торгах были проданы картины Ивана Айвазовского «У берегов Ялты» за 32 миллиона, Михаила Нестерова «У скита» за 13 миллионов, Станислава Жуковского «Осенний лес» и Владимира Маковского «Сцена в деревне» за 13 миллионов рублей каждый. Полотно Ильи Репина «Запорожский казак» ушло с молотка за 11 миллионов. Общая стоимость коллекции, представленной на торгах, оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Август в Москве начнется по-летнему. В предстоящие выходные ожидается солнечная, сухая погода. Ночью в столице прогнозируется плюс 13-18 градусов, днем плюс 26-31. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой жителей Центральной России обеспечит купол высокого атмосферного давления. Того лишь, что дожди в столичном регионе обещают всю рабочую неделю. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы... Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, захлебнулся. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Курорты южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ. Ночью на полуострове были атакованы объекты энергоснабжения. Как сообщила Крымэнерго, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют по всей территории республики. Евросоюз вывел из-под санкций российский соболиный мех. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен. По данным источника Евроактив, вывода соболиного меха из-под санкций добивались Италия и Греция. Их называют основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС. Добавлю, в рамках 21-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Беларуси, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, транспортного сектора и металлургической отрасли. Спасатели нашли тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на Эльбрусе. Их готовят к спуску, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Группа из семи иностранцев в пятницу отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода ухудшилась, и иностранцы сбились с маршрута. Пятеро погибли, тела двоих уже эвакуировали. Выживший альпинист заявил, что причина гибели членов его группы на Эльбрусе – неверный прогноз погоды. На этом фоне Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Бывший посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Деллафьор вступила в должность гендиректора Организации по запрещению химического оружия. Исполнительный совет утвердил ее кандидатуру в ноябре 2025 года. Она стала пятым гендиректором организации и первой женщиной на этом посту. Ее полномочия продлятся до 2030 года. В пятницу США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился об этом после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Сообщается, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива. Однако член экспертного клуба «Дегория» Александр Акимов в беседе с НСН не исключил возобновление военных действий между Ираном и США.
2: Конфликт легко может перейти в горячую фазу. В ход пойдут ракетные комплексы, авиация, военно-морской флот, экономические рычаги войны. Действия. Трамп объявил морскую блокаду Ирана и заблокировал пути выхода из Ормузского пролива. С одной стороны, Иран это сделал. В конце концов, это может закончиться таким же вооруженным столкновением. Для Трампа главное сейчас это не упасть в грязь лицом, сохранить свои политические позиции внутри Соединенных Штатов, позиции республиканской партии. Ситуация на Ближнем Востоке имеет в этой картине мира чрезвычайно важное значение.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мне вчера в полночь, или как правильно сказать, сегодня в полночь.
2: Смотря, тебя разбудили, вот если тебя разбудили, это сегодня в полночь. А если в полночь, а ты еще не спала, это вчера.
1: Не спала еще, да. Вчера было, да. Вчера в полночь, значит, мне позвонил очень-очень значимый человек из нашей музыкальной индустрии, прям очень уважаемый, абсолютный авторитет для всех музыкантов, непререкаемый. Наверное, сейчас как бы такой номер один в мире музыки. Нас ничего не связывает, сразу говорю, вообще не абсолютно. Вот мы виделись там пару раз, может быть, в жизни.
2: Да, конечно, он же Майкл Джексон, его тоже нет. То есть что вообще? Так, но number one. Филипп Бедросович?
1: То есть человек просто позвонил мне ночью и сказал, мы сейчас сидим с друзьями, слушаем твои песни. И я, как бы, я извиняюсь, что я позвонила так поздно, но очень важно было сказать, что, как бы, у тебя очень крутые песни, ты молодец, и, типа, ты лучшая. И я сидела, честно, а я в этот момент для падчерицы черешню мою,
2: понимаете? А что у тебя с падчерицей в 12 ночи она не спит?
1: Растущий организм. Она есть все время хочет.
2: А, понятно.
1: Да, вот. И, значит, я мою в этот момент черешню, стою в одном носке, значит, в какой-то растянутой футболке, девочка из пятиэтажки, и меня так пробило, честно говоря, на слезы, потому что это такая высокая оценка моего труда, которой мне было даже... Ну, то есть я, когда начинала свой путь, я даже не могла предположить, что такая ситуация вообще может произойти в моей жизни, в реальности, на моем пути. И я очень благодарна судьбе за то, что... И Богу, и вообще людям вокруг меня за то, что все вот так сложилось. Но речь сейчас, на самом деле, не обо мне.
2: Нет, а давай про вот... это тоже коснемся. Скажи, пожалуйста, вот мне сейчас эта история напомнила то, что я могу, к примеру, если я... Ну, в общем, человек звякнул в моменте. Ему захотелось сказать добрые слова, и он звонит тебе, говорит их. А не потом я утром проснусь, потом ты забыла. Это как с добрым отзывом. Знаешь, вот если на маркетплейсе, пожалуйста, Ленский котел, да. А если что-то хорошее, то как бы хи-хи-хи-хи. Вот, и это все как бы исчезает. А вот я, допустим, у меня уже несколько лет. Я если вдруг, там минут 15 у меня вдруг в голове человек, бывает такое, что я не сразу ему, пишу. Вот. Ну а там, если вдруг на следующий день всплывает, казалось бы, там лет 10 уже мне. Здрасте, шапошное знакомство уже стало. Я все равно пишу, привет, хорошего дня. Все, неважно, кто это, там бывшая коллега, там бывшие какие-то однокурсники, там, и так далее. Ну, вот сейчас у нас все только, да. Вот, я это делаю, я понял, что это на самом деле иногда людям очень важно это показывать, что о тебе помнят.
1: Да, это правда.
2: Да, а у вас есть такие моменты, когда вы вовремя говорили, знаете, не потом уже, так сразу было понятно, что там гений растет, да, а сразу прям, вот знаешь, как-то
1: да,
2: там...
1: Да, к сожалению, мы очень часто к хорошему относимся как к данности и считаем, что вот так и должно быть. А давайте быстренько сейчас взяли все свои телефоны в руки.
2: Да.
1: И написали что-нибудь хорошее.
2: О ком вы недавно вспоминали, не из вашего окружения, дети, семья, да.
1: Даже в том числе, вот вам жена утром завтрак приготовила, напишите, любимая, спасибо за завтрак, было вкусно.
2: Она скажет, тебе только сейчас дошло. Да, сижу, извини, сейчас вот он выходит. Сейчас вот вспомнил о нем, да? Вот это имеешь в виду?
1: Митя, что ж ты так любишь все опошлить?
2: Это не я.
1: Ах, это не я, это демоны внутри меня,
2: это меня разрывает это чувство.
1: Меня разрывает
2: это чувство, да.
1: Дорогие друзья, пока Ленского разрывает.
2: Короче, давай тему сформулируем.
1: А я хотела еще другую тему. Я хотела, когда значимый для вас человек сказал что-то хорошее в вашу сторону. И похвалил вас. Именно значимый вашей индустрии, вашей... Отметил ваши старания. Страдания.
2: Это речь сейчас не обо мне, да? Ну вот все же. Когда?
1: Нет, а почему?
2: А почему мы не можем... Слушай, а почему не можем просто, знаешь, вот сейчас взять и пусть люди напишут тем, о ком они недавно вспоминали, с кем давно они не общались. Не надо спрашивать, как дела. Это настораживает, знаешь, вот это вот из разряда. Слушай,
1: дела,
2: у тебя все
1: хороший?
2: Хорошо? Не-не-не, у тебя все хорошо? То что-то вот я волнуюсь. А ты этого человека, ты ее не видел уже лет 15, наверное. Ты как начинаешь думать, а все ли хорошо у тебя? Не, просто напишите там, в общем, привет, вспомнила или вспомнила... А тебе хорошего дня. И вот расскажите, когда вам вовремя прилетало или в нужный момент прилетали слова поддержки от...
1: Ой, да!
2: Да, вот.
1: Давай это! Конечно!
2: Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, и пусть это будет чаще со всеми.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто, Алматинская 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Радио сделано в России.
7: Знаете ли вы?
8: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, дорогие друзья, когда вы получали поддержку внезапно в самый нужный и необходимый для вас момент. И
2: вот что
1: пишет нам,
2: да.
1: Виктория.
2: Давайте.
1: Всем дня. Митя, Алиса, приветствую. Было в моменте, когда лежала в больнице, общалась с соседками по палате. Они были старше меня. И вот спустя неделю одна женщина мне просто говорит: ты такая хорошая. Люблю тебя вот просто и душевно. Люблю. Мне так хорошо и приятно стало. Незнакомый мне человек. И такие слова.
2: Да, Виктория, это очень здорово. Алиса, Дмитрий, только недавно вас вспоминала добрым словом, а вы еще единственная из моего окружения, кому я давно не писал. Хорошего вам дня и всего лучшего, пишет нам Сергей. Сергей, пишите
1: Сергей,
2: чаще.
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое. Вы знаете, вот прям хорошо, прям вот видишь, нас не злым тихим словом вспомнили. Как много в нашей жизни те, кто может нас послать, но, как оказывается, есть люди, которые могут нас вспомнить.
1: А вот один человек пишет: вообще
2: давайте.
1: Мне никто не пишет, и я не пишу.
2: Вы напишите.
1: Этот круг неписания, круг молчания. Давай так, круг молчания. Разорвите этот круг молчания.
2: Я сейчас буду как бы тушнить, нудить, да. Но это наше нормальное состояние с Алисой Михайловной. А дорога начинается с первого шага.
1: Да.
2: Вот. И важно, чтобы, тут получается, хочешь встать на этот путь, ну шагни ты. Будь ты первым, кто
1: хочешь
2: это сделает.
1: Хочешь изменить мир, начни с себя.
2: Конечно.
1: Это та философская мысль, которая идет сквозняком, еще начиная там с античных авторов, даже еще до этого из там древних китайских трактатов.
2: Или сиди на берегу реки и жди, пока закончит мысль. Да. Мимо проплываю.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами сегодня тему, когда внезапный комментарий, будь то какой-то специалист вашей отрасли или вообще случайный человек, поддержал вас тогда, когда это было максимально необходимо.
2: Ну, короче, ложка к обеду. Она просто пришлась, а сапожки в пору. Так что, да.
1: Ленский кладезь поговорок.
2: А вот как начинается старость. Ёшки-матрёшки. Да, точно, все, пошли. 5 лет назад провалила важный экзамен. Ревела на лавочке в парке. Мимо проходила незнакомая бабушка. Вот, остановилась и сказала: «Доченька, это всего лишь бумага, твоя жизнь гораздо больше». Эти слова меня просто спасли от депрессии. Передаю привет всем, кто сейчас сдает сессии. Ну, пишет нам Алена, ей 25.
1: Угу. У меня маленькая кофейня. Первый год вообще почти никого не было. И одна постоянная посетительница как-то сказала: «Не закрывайтесь, пожалуйста, у вас здесь как дома». Наверное, только из-за этих слов я и не сдалась. Но тут без подписи, к сожалению.
2: Это у меня так

0: одну кофейню держала после дома.
1: Серьезно?
0: Скоро придут. Сейчас скоро придут люди. Они сейчас прочухают, что у нас же там пруд, там у нас была такая спа-зона. Вот. И люди потом начали, да, но потом вот ближе, это было осенью, скажем так, как зиме пришел ковид. Точка закрылась все равно. Девочку жаль до сих пор, кстати.
1: А, кстати, вот еще на тему диплома. Смотри, когда диплом защищала, думала, что вообще провалюсь. После защиты подошел преподаватель, которого все боялись, и сказал, у вас большое будущее.
0: О.
1: Уже лет 10 прошло, а я до сих пор это помню.
0: А че не пошли туда? Че это будущее? Что значит помню? Вы в этой специальности работаете? Ну, напишите, откуда? Пожалуйста. Откуда? Да, ну, вот, да, кстати, будьте столь любезны.
1: Нам теперь интересно.
0: Так, узнал, вот сейчас будет очень тяжелая история, но узнал о тяжелом диагнозе. Сидел в шоке в машине. Друг позвонил по какому-то пустяку, голос услышал, понял, сказал. Совсем разберемся, я рядом, и мы справились, и настоящая дружба существует, пишет нам Сергей из Казани.
1: А вот тоже про здоровье история. Смотри.
0: Давайте.
1: Я после операции ходила без волос. Стою в аптеке, комплексую ужасно. Девушка незнакомая улыбнулась и говорит, вы такая стильная. Она даже не представляет, насколько вовремя это было.
0: Ох, ой, а вот смотрите.
1: Даже вообще что-то меня пробило, честно говоря.
0: Так. Сейчас я хочешь немножко сбавлю градус?
1: Давай, давай.
0: Это как нас мамы вот туда целуют, куда не должно было бы целовать.
1: Вас мальчиков?
0: Да. Завалил. Ну, я сейчас шутку говорю это, но на самом деле иногда это нужно. Мы же боимся там всех двойки носить домой, уколов и прочее. Ну и двойки, самое главное. Завалил первое собеседование в компанию мечты. Написал маме, ждал лекцию, типа, да-да-да-да-да. Ну, это я сейчас просто уже добавляю несколько ремарок. А она ответила, значит, они просто не доросли до твоего гения, пойдем есть пиццу. Обожаю ее, пишет нам Кирилл.
1: Дай бог всем таких мамов.
0: Да.
1: Ну, кстати, в меру. Потому
0: в меру.
1: Потому что знаю, что
0: есть такие... А мне мама сказала, что я красивая.
1: Да. Есть такие...
0: Это при меня.
1: Мальчики.
0: Так, друзья, когда слова поддержки были вовремя, может быть, вы даже сами того не знали, но просто бац, кто-то что-то сказал вам, ну, либо оценил вас, либо что-то вам посоветовал, либо просто напутствие, либо поддержал. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, я думаю, что ты помнишь, мы буквально прошлой неделе в конце, тут юнош у нас должен был, да, закрывать долги по учебе, и мы его просили, присылай, пожалуйста, отчет, а то знаем мы вас вот это вот жутких прокрастинаторов. Короче говоря, Митя, Алиса, привет, долги по учебе закрыть за выходные, конечно же, не получилось, пришлось выходить на работу, но все равно он по ОПЕ уже получил. Но сегодня обязательно закончу. Так, осталось всего две практички. Ждем отчеты дальше, что все, сессия закрыта.
2: Да,
1: будь добр.
2: Привет, наши. Было приятно, когда после защиты диплома профессор из комиссии сказал, что ждет от меня докторскую. Диплом писала сама, не покупала, была проделана огромная работа. Молодец.
1: Молодец.
2: Была жутко... Я тоже не покупала диплом, я сама писала. Правда.
1: Была жуткая депрессия. Казалось, что я один в мире. Да вот такое бывает. И тут смс от сестры. Просто помни, что я тебя люблю. Точка.
2: Это вот
1: а
2: бывает,
1: вовремя сказанное слово реально лечит, пишет нам Лешка. Это вот то, о чем мы сейчас вам говорим. Если вы просто... Не надо спрашивать, а все ли у тебя в порядке, а то ты мне снишься, там еще что. Нет, просто... Привет, слушай, что ты вспомнилась сегодня? Привет тебе, большой, хорошего дня. Все, это срабатывает вообще великолепно, поверьте. Поверьте. Так что пользуйтесь этим.
2: На работе начальник только ругал. Уже хотел увольняться, и вдруг клиент написал благодарность именно на мое имя. Руководитель ее потом при всех зачитал, а я тогда впервые почувствовал, что все не зря, пишет нам Алексей из Самары.
1: Вот, кстати, пожалуйста, Дениска тоже поддерживает такую тему. Ошибся в крупном проекте, ждал нагоняя и ататая от шефа. А он зашел и такой... Ошибка – это опыт. Вот, исправляем и идем дальше.
2: Какой хороший магний у вашего начальника.
1: Вообще прям просто. А можешь, Денчик, узнай у него, пожалуйста, этот самый, что он там вообще принимает? Что у меня как раз сегодня закончился, а мне еще работать целую неделю.
2: Ну, Татьяна нам пишет из Тулы. После развода вообще себя женщиной не чувствовала. Шла в магазин спортивка без макияжа. Какая-то бабушка остановила и говорит, какая же вы красивая, когда улыбаетесь. До сих пор не знаю, почему именно это тогда меня так зацепило и помогло.
1: Вот. И вот, приезжала в другой город, страшно, капец. Подруга на вокзале шепнула, ты сильнее, чем тебе кажется. Весь путь про это думала, и все, получилось.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 400 тысяч запретов на сделки с недвижимостью без личного участия собственника было установлено в Москве с начала года. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщает управление Росреестра по столице. По данным ведомства, только в июне этого года в ЕГРН внесено порядка 80 тысяч запретов на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Это стало абсолютным максимумом для одного месяца за все годы. Опыт Москвы реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Самый актуальный пример подобной реконструкции – школа номер 236 на Клязьминской улице, которая откроется 1 сентября. Специалисты обновили основные конструкции, инженерные коммуникации и интерьеры, а также благоустроили прилегающую территорию. В российских регионах, как и в Москве, зачастую нет необходимости возводить новые школы, но существующая инфраструктура требует серьезного обновления. Такая же работа на основе столичного опыта ведется в городах-побратимах Москвы, Донецкий и Луганский. Уникальные детские носилки для скорой помощи создали в Москве. Разработкой занимались резидент особой экономической зоны Технополис Москва и специалисты станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, изделие прошло государственную регистрацию и используется на 4 подстанциях скорой помощи. Носилки предназначены для маленьких пациентов ростом до 130 сантиметров и весом до 35 килограммов. Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Как сообщает РИА Новости, женщина проработала на должности директора по продажам менее полугода. Ее ежемесячный оклад составлял более 800 тысяч рублей. Сотрудница через суд требовала отменить приказ об увольнении по инициативе работодателя. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой по соглашению сторон и с выплатой полагавшегося в таком случае золотого парашюта в размере 5 миллионов рублей. Однако выиграть это дело бывшему топ-менеджеру не удалось. Уличные музыканты в Москве смогут принять участие в новом проекте «Город как звук». Прием заявок начнется 1 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры. Проект композитора Алексея Ретинского представит Дом радио и Музей Москвы. Принять участие в нем смогут как сольные артисты, так и коллективы, играющие на любых инструментах и исполняющие произведения в самых разных жанрах. «Город как звук» — это авторский исследовательский проект, посвященный звуковой среде современного мегаполиса. Впервые он был реализован в Санкт-Петербурге, теперь проект впервые пройдет в Москве. Итогом станут концерты 5 и 6 сентября в Музее Москвы. Они войдут в программу празднования Дня города. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У многих, как я смотрю, расклинило мессенджеры. Хорошо, хорошо, молодцы. Здравствуйте, Дмитрий, Алиса, в тему прошлого часа. В 25-м году я в Канаде в постдокурантуре. Постдокторантура. Денег мало, родители помочь не могут. Папа умирал, а я пролила чай на свой ноут. И он не пашет, а мне он кровь из носа нужен. Так моя соседка по дому, зная меня неделю, спросила, что я не работаю сегодня. Я ей, мол, так и так, ноут не работает. Так она попросила подождать. Меня убежала в свою комнату и вернулась с новым маком мне в подарок. Она попробовала на нем работать один раз, ей не зашло. А мне чудо, спасибо, пишет нам Наталья. Обалдеть, вот это да. Это тебе не просто комплимент, это вот да. Вообще поражает. Ну.
2: А вот смотрите, не прерывай полет. Спасибо Светлане Сургановой в 2016 году. Я жива. Да, это прям вот уже весомо. Спасибо вам большое, что вы этой историей поделились.
1: А еще недавно было так плохо, на душе устало, ничего не хочу. Погода серая, рабочая, рука болит адски. Зашла за кофе, разговаривали с бариста. И в конце она выдает: вы такая позитивная. Да, я не была, говорила с улыбкой сквозь боль, но после этой фразы улыбка уже стала с надеждой и искренней, а не маска для окружающих.
2: Класс. Привет, наше радио. Занимаюсь стримами. Это хобби. Первое время вообще никого не было. Но потом появилось 8-10 постоянных зрителей. Каждый раз они высказывают мне слова поддержки. А для всех, кто занимается творчеством, там советуют там, почитать книгу и так далее и тому подобное, для творческих людей. Тут как бы нет названия, поэтому
1: написано
2: я...
1: Написано «Мотивация для творческих людей».
2: А, это есть название?
1: Да.
2: Подними пятую точку, ленивая ты пятая точка. Иди работай. Вот лучшая мотивация для всех творческих людей. Он называется «Волшебный пендель». Нужно его давать иногда творческим людям, но не критикой, друзья. Похвалой,
1: художника
2: лаской.
1: Обидеть можно. Да. Мне еще понравилось сообщение в 12:56.
2: А поэт это даже художник.
1: Человек прислал про слово. Почему?
2: Почему? Ну, никто не знает, почему. Или вот, смотри, здравствуйте, Алиса, Дмитрий, я вот вам писал, а вы все равно не читаете, поэтому не буду больше, чего зря время тратить, написал нам кто-то. Ну, не надо, пишите, куда-то да будем. Так, друзья, слушайте, а может быть, давайте поговорим с вами на тему другую?
1: Да, давай.
2: А давайте. А вот смотрите.
1: Говори.
2: Сейчас что-то почитал, вот эти все сообщения, и такой, у меня даже, вот, кстати, у меня вот еще вот этот вот листочек еще валяется с прошлой недели, как я изображаю взрослого. Это ладно, бог с ним.
1: Ну,
2: это
1: а тема ты, такая. Ты уже 50 лет изображаешь.
2: Да, не получается абсолютно. А я хотел у вас спросить, а вы помните моменты, когда вы, ну, каким-то нелепым, странным, и сейчас, конечно, вы уже понимаете, что, ну, абсурдным образом доказывали своим родителям, что вы взрослый? Что вы взрослая? Что вы имеете? Я могу вообще до трех не спать. Главное, в два меня разбуди, и я выдержу до трех не спать. Понимаешь, я взрослый уже. Ну, такого плана, там, да, какие-то вещи.
1: Меня как-то в угол такая проблема есть только у мальчиков. Потому что девочкам, наоборот, с детства говорят: ты уже взрослая, иди мой посуду.
2: Вот, и правильно, я считаю, правильно.
1: А девочки такие: мам, может, я еще не очень взрослая?
2: Мама, мне только два. То, что я решаю задачи по высшей математике вместо тебя на курсе, это не значит, что я должна мыть посуду.
1: Ну, когда
2: правильно.
1: Тебе 10, и тебе надо перестелить кровать, знаешь, и простыня там далеко не на резинке.
2: Абсолютно.
1: То, конечно, а тебе говорят: да ты уже взрослый, иди перестелить.
2: Да, все нормально.
1: Ты просто запутался в этом одеяле и помер там под ним.
2: Так, давай. Вернемся к теме.
1: Давай.
2: Итак, в общем, каким странным образом, и сейчас бы вы, конечно, такого не делали.
1: Какими странными аргументами вы пользовались?
2: Да.
1: В попытке доказать родителям, что вы уже взрослый.
2: Да. Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Так.
1: До сих пор я поняла.
2: Да.
0: Наша реклама.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. маршруту. «АсАвтоВолга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы, всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вот мы у вас спросили, какие нелепые аргументы вы использовали в детстве, ну, то есть до реально того, как стали самостоятельным, пытаясь доказать родителям, что вы уже взрослый.
2: А я сейчас хочу, можно? Сейчас, на секундочку, я сейчас просто перебью, да-да, можно?
1: Мама, я сейчас
2: просто седову, я сейчас понял, что нужно уже эту вещь, может быть, даже озвучить, подал, знаешь, такую вялую рыбу вместо рукопожатия, потому что я так через руку подавал, и не все пальцы вырезали. Я знаю, знаешь, когда, да, в общем, тебе, ну, твой коллега или кто-то там руку подает, она, знаешь, она вот такая вот сжимается, она какая-то вот мягенькая. Так ощущение, хочется помыть руки. Поэтому, Седов, прости, пожалуйста, это
1: иди
2: просто вышло случайно. Иди помой руки. Тебе не кажется, иди помой руки. Так, как вы доказывали... Да, кстати, поэтому, пожалуйста, мужики, следите за, в общем, твердостью рук. Ну, как-то вот я не знаю, но я думаю, что у многих такая ситуация. Итак, как вы своим взрослым...
1: У меня, кстати, крепко руку пожать.
2: Да.
1: Наоборот, почему-то мне все вот эту котлетку подают.
2: Ну, чтобы не повредить. Вообще, ну ладно, бог с ним.
1: Да.
2: Вот, смотрите,
1: читаем,
2: пожалуйста, в 18 лет заработал мой тезка Митька, пишет Димка, первые 500 рублей на раздачу листовок. Пришел домой, бросил их на стол маме и сказал: «Теперь я содержу себя сам». Правда, ужин все равно съел мамин, да и за интернет батя заплатил.
1: Лет 10 заявил маме, что я уже взрослый, потому что сам могу разогреть себе пельмени.
2: Так, я
1: уже догадываюсь. Через 5 минут сжег кастрюлю. Аргумент был исчерпан.
2: Да, аргумент был исчерпан.
1: Аргумент
2: не состоялся. В 14 лет выщипала брови в ниточку и покрасила волосы тоникой в дикий бордовый цвет. На крики мамы гордо ответила, качая бордовой головой: «Посмотри в паспорт, мне через 2 года 16, я имею право на самовыражение». Ну, то есть, ну, как бы 16 это уже старость, я бы понял. Яна пишет нам это. Яночка, спасибо. А в 14 как раз самовыражаться нужно, да.
1: 15 лет заявил родителям: «Я уже взрослый человек, не надо меня контролировать». А через 2 дня позвонил маме и спросил, сколько варить сосиски и надо ли их перед этим мыть.
2: Да. Вот. Купила на рынке арбуз. Сама дотащила до 5-го этажа. Тяжело дышала. Вот. Сказала родителям: «Вот тяжелые продукты теперь покупаю я. Значит, я главная». Спина болела 3 дня. Светка пишет.
1: Я считал себя взрослым, потому что знал пин-код от банковской карты папы. Правда, пользоваться ею мне, конечно же, никто не разрешал.
2: Но это тайна, знаешь, она грела человека. Знаешь, когда тебе что-то по секрету скажут?
1: Умение, взрослое,
2: да,
1: умение.
2: Я могу, да, прийти, спокойно взять мамину карточку,
1: ну, кстати,
2: там папину снять.
1: У меня младшая говорит: я сама оплачу. Берет мою карточку.
2: А, да?
1: Да, я оплачу.
2: И, да, в общем, 1000 рублей проходит. Ладно, друзья, скажите, пожалуйста, как вы нелепым образом, как вы теперь уже понимаете, доказывали своим родителям, предкам, что вы уже выросли? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
4: И обсуждаем мы сегодня, дорогие друзья, в этом, по крайней мере, часе, какие нелепые аргументы вы использовали в детстве, ну, до того, как реально обрели самостоятельность, пытаясь доказать родителям, что вы уже взрослый.
5: Вот смотрите, лет в 14 заявила родителям: я взрослая, поэтому я иду гулять до полуночи. Папа спокойно ответил: хорошо, я вышла во двор. Первое, всех подруг уже загнали домой. Они еще не были взрослыми. Вот, посидела на лавочке в темноте минут 15, замерзла, испугалась шороха в кустах и на цыпочках вернулась домой. Сказала, что просто передумала, пишет нам Аня. Слушай, я на самом деле еще минут 20 сидел в подъезде. Просто чтобы не пока... Ну вот чтобы прям возле двери под лампочкой, чтобы страшно не было.
4: Это как рекламные бюджеты. Их надо потратить обязательно за год, иначе на следующий год тебе не дадут таких же бюджетов.
5: Да, то же самое делают наши коммунальщики.
4: То есть если ты в этот раз придешь на 20 минут раньше, то в следующий раз тебе скажут: ты же тот раз, у тебя хватило погулять?
5: Ага, вот и в этот раз хватит.
4: Да. Привет, в 90-е помогал деду в огороде, он давал мне овощи домой. Очередной раз родители меня поругали за плохое поведение в школе, я сгоряча накричала, что вообще-то я принесу продукты домой, я кормилец. Меня быстро спустили на землю, сказали: ну оплачивай коммунальные услуги, тогда поговорим. Все, успокоился и помирились.
5: В 17 лет поехал на рынок покупать куртку без мамы. Продавщица сделала мне скидку, сказала, что я красавица, и продала мне пальто на 2 размера больше. Уверяю, что это оверсайз, и сейчас так модно. Пришла домой, укутанная, как в одеяло, гордо сказала родителям: зато сама выбрала, пишет нам Алена. Носила это пальто из вредности 4 года.
4: Но так и не доросла
5: до нужного размера.
4: Вот нам тут пишут: смотри, сейчас идет эфир, почему ты не можешь передать сообщение? Так вы напишите по теме часа, а не просто вопрос, почему. Ну, передаем, пожалуйста.
5: Да, кому? Вот, а это точно нам? Может быть, не нам? Может
4: не
5: быть,
4: знаю.
5: Кто-то?
4: Ну, и ладно тогда. Почему ты? А ты-то кто? Я или Митя? Можно узнать. Ладно, продолжаем по теме часа. Я была уверена, что взрослая, потому что пила кофе. Правда, это был кофе, 3 ложки сахара и куча молока, но тогда казалось, что это главный признак взрослости.
5: Заявил родителям, что съезжаю на съемную квартиру, потому что устал от контроля.
4: А сколько было лет?
5: Не написано. Короче, да какая разница? Вот, продержался 2 недели. Я потерял. Где? Сейчас, потерял. В общем, дошираках пришел обратно в гости и остался навсегда. Зато попробовал, пишет нам Кирилл. Но видно, еще прям вот совсем свежо, потому что, видно, пока еще не хочет признаваться, что ему 40, а он живет на кухне у мамы.
4: Помню, говорил отцу: мне уже 12, я сам знаю, когда мне холодно. Через полчаса пришел домой, потом температура, сопли, многоточие.
5: Да, тут тоже так, в 12 лет доказывала родителям свою независимость тем, что съела суп холодным. Сказал: я взрослая, у меня нет времени греть. Ела через силу, давилась, но гордо смотрела отцу в глаза. Пишет нам Марин. Я думаю,
4: бате
5: тяжелее было. Он должен был сдерживать улыбку, смех, пока вы жир вот этот съедаете.
4: Но если бы ели маслины, вот это был бы вообще неопровержимый аргумент.
5: Кстати.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем с вами, какие абсурдные аргументы вы использовали в попытках доказать своим родителям, что вы взрослый самостоятельный человек, тогда еще по факту таковым не являлись.
2: А вот смотрите, пишет нам Егор. В 16 лет гордо заявил родителям, что я взрослым, потому что теперь пью кофе без сахара. Фу. Морщился, давился этой горькой жижицей, но пил с максимально суровым, брутальным, взрослым лицом. Сейчас мне 32. Я пью, я не знаю,
1: правильно. Капучинку!
2: Сладкий латте с сиропом и маршмеллоу. Кажется, в детстве я понимал во взрослой жизни больше.
1: О, да.
2: Дима, с маршмеллоу.
1: Дима, Алиса, привет. Давно вам не писал. И вот снова Миха из Бокситогорска. Значит, привет, 16 Мишка. Лет выложил пачку сигарет на стол при разговоре с отцом. До сих пор не курю. Но ведь я думал, что я взрослый.
2: Батя нашел хорошие контраргументы. Слушайте, а что он сделал?
1: Можно ли это? Выложил пачку сигарет бате на стол и не видел его после этого 3 дня. На 4-й день чуть-чуть начал видеть левым глазом.
2: Да. Да, чуть-чуть хуже, да, бывает такое. А вот, смотрите, Димке из поселка Кромы привет тебе тоже большой от твоих фантиков. Все, ты нас так назвал, теперь держу тебя в ответочку. За 5 лет впервые в отпуске, тезка мой. Давай, отдохни хорошенько.
1: Угу. Доброго дня, душненьки. История не моя, моей бывшей девушки. Она, чтобы доказать, что она взрослая, забеременела в 16 и съехала к своему парню жить. Месяца через 2 вернулась к маме, потому что не вытягивала учебу плюс ребенка. Плюс бывшего парня.
2: Плюс бывшего парня, да. А он явно тоже вообще ничего не вытягивал там. Ну, ладно. Так, что тут еще? В 17 лет решила, что ж так, в 17 лет, что, в общем, взрослость — это ходить на каблуках. В 17 лет, что так рано-то обычно?
1: Рано, я с 12 на каблуках.
2: Так вот, я же чем говорю, а тут 17, а. Вот. Обычно девочки ж носят же ж обычно там в 2 года. Вот. Дальше, купила шпильки 12 сантиметров и пошла на прогулку с родителями. Через 20 минут ноги стерла в кровь. Шла как кузнечик на шарнирах. Вот. Папа предложил донести меня до машины, а я сквозь слезы кричала: «Мне удобно, я всегда так буду ходить», пишет нам Кристина. Да. Сейчас что, балеточки самое то, наверное?
1: Да.
2: И кроксы, да, вот да. Это вот.
1: Привет,
2: русская
1: ведущий.
2: Обувь. Да.
1: Почувствовал себя взрослым, когда первый раз сдачу в магазине спичками дали.
2: О!
1: Ох, были времена.
2: Это правда. Когда тебе там, значит...
1: Так что вообще дали, слушайте, а?
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число погибших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону выросло до 5. Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего многоквартирного дома тела еще 3 человек, двух взрослых и ребенка, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до 5. Ранее власти сообщали о гибели 2 человек и 8 пострадавших, 6 из которых были госпитализированы. Работы по разбору завалов и ликвидации последствий атаки продолжаются. В результате падения беспилотников и их обломков были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домов и соцучреждения. В Кремле высказались о возможном воздушном перемирии с Украиной. Никакой конкретики на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, это не более чем измышления СМИ. Добавлю, в субботу Рейтер сообщил, что представители Украины и США обсуждали предложение о воздушном перемирии, предусматривающее прекращение ударов в небе. По данным агентства, инициативу планировали представить российской стороне в рамках нового раунда мирных предложений. Рейтер также писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить урегулирование конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон 28 июля. Госдума завершила весеннюю сессию и работу 8-го созыва палаты. Заключительное пленарное заседание сессии состоялось сегодня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы 5 парламентских фракций подвели итоги работы палаты. Затем спикер объявил о закрытии 8-го созыва. По словам Володина, за 5 лет Госдума приняла почти 3000 федеральных законов. 8-й созыв Госдумы начал работу осенью 2021 года. Депутатов нового 9-го созыва изберут в ходе выборов с 18 по 20 сентября. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность – гипотеза, согласно которой произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным. Но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри обрадовался новости о том, что собака нового премьера не будет переезжать в резиденцию в Лондоне. В интервью СМИ Энди Бёрнам рассказал, что его собака, метис-пудель по кличке Аксель, вероятно, останется в Манчестере. Он объяснил это тем, что питомец может вести себя как и злой человек. Посмотрите об этой новости. Кот Ларри. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Наткнулась сейчас в сети на такое интересное обсуждение. И давайте с вами тоже немножечко поиграем.
2: Да?
1: Ну, немножечко, совсем немножечко, потому что понедельник день тяжелый. И нам с вами нужно уметь в нем находить точки радости, чтобы дожить этот рабочий день до конца и никого не поубивать. Вот сейчас представьте, прям закройте глаза, не знаю, сосредоточьтесь. И представьте себе, мои дорогие, наши дорогие, представьте, что вот вы сейчас, бац, и оказываетесь на 100 лет тому назад, но в той же одежде, в которой вы сейчас, и с теми знаниями, которые в вас есть сейчас. С чего, с какого действия вы начнете свой путь к обогащению? Ну да, так, к выживанию.
2: Так, что?
1: Вот у тебя, Дмитрий, есть прививка от чумы? От брюшного тифа? От испанки?
2: Ну, как-то
1: а
2: нет.
1: А то ж ты ж это самое...
2: Что, куда я? А куда я еду?
1: Ваши
2: я еще я что-то не знаю.
1: Ваши пальцы пахнут ладаном. Да. Напишите так, дорогие друзья.
2: Да, что-то как-то я что-то растерялся, и слов нет, а слюни кончились.
1: Давай вот ты сейчас, вот ты в той же одежде, в которой ты сейчас.
2: Так.
1: С теми знаниями, которые ты сейчас имеешь. Без смартфона, потому что лет тому назад не работает ни интернет, ни, естественно, мобильная связь, ничего там нету.
2: А что, даже нельзя скачать фильмы через торренты?
1: Да куда тебе фильм? Ты оказался 100 лет тому назад.
2: А, 100 лет, хорошо, ладно, 100 лет тому назад, окей, ладно.
1: 1926 год.
2: Так.
1: Ты оказался в той же одежде, в которой ты сейчас, и с теми знаниями, которые есть у тебя сейчас. С чего ты начнешь свой путь к выживанию?
2: Ну, наверное, приду к эльфу Петрову и просто расскажу историю своей жизни. Они потом напишут великого комбинатора. А что ты думаешь, я там первый раз, что ли, в этом возрасте и в эту дату?
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом треке, который записали Пирокинезис и Мука, и о старом треке, который переосмыслила группа «Сироткин». Пирокинезис и Мука выпустили совместный трек под названием «Непобедимая звезда моей любви». О происхождении названия и о трудностях тайм-менеджмента узнали у самих артистов.
2: «Непобедимая звезда моей любви» — это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением.
3: Так вот, друзья, в современном мире композиторы — слишком занятые люди, артисты — слишком занятые люди, и мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, много свободного времени на работу.

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. Сироткин выпустил песню «Тоже является частью вселенной». Новый релиз – это кавер на трек Александра Иванова и группы «Рондо». Впрочем, композицию в разное время исполняли и другие артисты. Кем вдохновлена новая версия, рассказывает Сергей Сироткин.
1: И мы действительно с детства помнили эту песню в разных интерпретациях. И в данном случае больше вдохновлялись версией «Иванушек International». Потому что с детства всплывает в памяти эта космическая, танцевальная, мегаэнергетическая песня, при этом оттененная довольно мрачным местами, философским, возвышенным и таким космическим текстом. И все это вместе, вокальная мелодия, вот эти напевы в припеве и при этом кислотные синтезаторы и супербыстрые драм-машины с характерным таким звуком 90-х, они складывались в какую-то удивительную картину того, чего мы раньше никогда не слышали. И работая над этой песней, мы хотели воссоздать как-то то, что сделали Иванушки в 90-х, а скорее оживить песню, которая все это время жила в нашей памяти и в наших сердцах.
0: По словам Сергея Сироткина, в песне не использован ни один акустический инструмент, а еще она удивительна тем, что в ней нет ни одного припева. Послушать новый трек уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.
3: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил. Я ухожу.

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Михайловна, и мы попросили вас, да, представить, что вы попали
3: ты
2: в прошлое.
3: Плохо помнишь, да, ты была маленькой в 26-м году, в 1926 году. Сейчас быренько напомню, что было в этот момент. Я
2: ну
3: просто
2: давай.
3: Так, чтобы, да, вот те события, которые были. 4 января в состав РСФСР образован Дальневосточный край. Это все 1926 год. 17-18 января первый съезд исследователей белорусской археологии в Минске. Что-то начали рыть. Газ не нашли. 1 февраля. Образование Киргизской автономной советской социалистической республики. Дальше. Я тут не буду. Тут крушение. Все то, что я как бы не буду читать. 12 февраля. Город Новониколаевск переименован в Новосибирск. 5 февраля, 5 марта в Баку прошел первый всесоюзный тюркологический съезд. В марте. Давайте посмотрим в июле. В июль. Сейчас
2: давай,
3: июль
2: давай,
3: длится,
2: давай.
3: Да. Итак, ровно 100 лет тому назад. 6 июля на так пригородном участке Баку-Сабунчи-Сураханы протяженностью 19 километров введена электрическая тяга, постоянный ток, да, 1200 вольт, что послужило началом электрификации советских железных дорог. Не стало Дзержинского 20 числа, 23 числа
2: 14... Это про Феликса Эдмундовича?
3: Феликса Эдмундовича, который, да. Пленум вывел Зиновьева из состава Политбюро и избрал состав Политбюро Рудзутака. Я не знаю, простите, я не помню, не был с ним лично знаком. Странно. Не стало Васнецова 23 июля также и 31 июля Афганистан и СССР подписывают пакт о ненападении. Это вот на данный момент, что было ровно 100 лет тому назад.
2: Так, можно теперь я тему напомню?
3: Да.
2: Спасибо. Вы попадаете на 100 лет в прошлое, у вас есть только современная память и одежда на вас. С чего начнете путь к богатству?
3: Вот я сейчас как раз это не зря прочел. Да. Мне бы одеться для начала, сижу в трусах, а все... А все, там уже пошла электрификация железных дорог.
2: А вы в трусиках.
3: Вы нормально смотреться будете, да, нормально смотреться будете.
2: Тоже пишет, смотри, Алис, зачем ты уточнила именно про в той же одежде? Сижу в пижамных шортиках и в футболке с дырой в подмыхе.
3: Ничего страшного, слушайте, в 26-м году, давайте честно, мне кажется, рваных одежд там было гораздо больше, чем целых, особенно...
2: Почему?
3: Да.
2: А, ну хотя, да, в 26-м, да, может быть.
3: А чем вы? Конечно.
2: Может быть, я согласна.
3: Привет всем, здравствуйте, великолепный и великолепный и непревзойденный мэтр современной поэзии. Боже мой, ты продолжай. А не надо ничего дальше читать. Не надо, достаточно, Дмитрий, это меня имели в виду, если что, понятно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да тебе. И потрясающая красотка российского... Это плохо слышно, ей даже имя как-то плохо прописали, какая-то Алиса, не знаю, такое. Я в такую ситуацию постараюсь так ускорить технологический прогресс. Основа на своих знаниях инженера-механики. А, ну тогда, конечно, Леха нам пишет. И что ты сделаешь? Первым делом калашников соберешь, да?
2: Ну, почему? Вот тут вот есть человек, который предполагает, что он пойдет на завод куда-нибудь к Фор. Сейчас я найду это где-то вот тут. Ага. Где-то вот у меня тут это было. Про завод
3: Так, ладно, все хорошо, друзья. Давайте, пока тут Алис Михайлов ищет в двух сообщениях.
2: Вот,
3: первое.
2: Пошел бы работать к Форду или к кому-нибудь из тогдашних промышленников. Со знанием 21 века и быстро бы стал незаменимым.
3: Естественно. Не, ну одно дело... Слушайте, давайте честно. Ну вот я вроде как не глупый чувак. Будем честными, да? Но если меня спросит, из чего состоит движок внутреннего сгорания,
2: да,
3: я знаю, что он
2: движком
3: есть.
2: Смотри, есть вот прям вот такая штука. Я бы попытался первым запатентовать какую-нибудь простую вещь, которую сейчас все знают. Например, ну,
3: молния.
2: Вот шариковую... Вот, там про молнии тоже есть.
3: Тоже есть, да?
2: Шариковую ручку или липучку. Хотя я не помню, когда они появились.
3: Липучку
2: точно.
3: В 60-е, и потом их обыграл Star Trek, по-моему, их обыграли и в «Людях в черном». Они типа, это инопланетные технологии, и на этом зарабатывают такие себе агентства.
2: Рептилоиды, я понял.
3: Да-да-да.
2: А, вот насчет
3: почему
2: молнии?
3: Рептилоиды? Ну,
2: не знаю, я просто так сказала.
3: Нет, рептилоиды их дают, а мы их продаем. Да.
2: Я бы открыл мастерскую по ремонту молний. 100 лет назад их почти никто не умел чинить, ну или вообще начал бы их производить.
3: Это, кстати, да, это вот очень круто. А на самом деле, вы знаете, ведь самые мелочи, которые мы вот пользуемся постоянно.
2: То есть
3: постоянно.
2: То, что мы точно знаем. Да,
3: да, да. Тогда, тогда что-то не
2: подумал.
3: Трубочки,
2: соломинки.
3: Да-да-да. Да-да-да-да-да. Там надо дуст купить было вначале, чтобы этими трубочками потом блох не гонять.
2: А вот смотри, я врач. Мне кажется, что на элементарной гигиене уже можно было бы заработать состояние. Хотя, наверное, сначала меня бы приняли за сумасшедшего. А я с вами соглашусь. Сейчас я вам расскажу страшную историю, касающуюся акушерства и гинекологии. В свое время, значит, смертность женщин в родах от сепсиса и последствий, так называемая постродовая горячка.
3: Да-да-да.
2: То есть
3: да,
2: это
3: да.
2: просто было заражение крови, потому что абсолютно. Никому в голову не приходило, что руки перед принятием родов надо мыть врачу.
3: И как только их начали окунать вот в эти все хлорки.
2: Да,
3: и...
2: даже не хлорки, просто горячей водой с мылом мыть руки никто не догадался. Так вот, когда один из врачей обоснованно абсолютно заявил медицинскому сообществу, что, дорогие коллеги, а давайте просто помоем руки и обеззаразим их хотя бы спиртиком перед началом родов вспоможения, его действительно приняли за сумасшедшего,
3: правда,
2: все
3: да,
2: смеялись и говорили, что какое отношение руки имеют к этому, к постродовой горячке. Там, в общем, а через спустя больше, чем 100 лет, это наконец-то внедрили. Но уже, сорян, поезд ушел.
1: Наша реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, если бы вот сейчас вот оказались бы в 100 лет тому назад,
2: да,
1: в прошлом, у вас только современная память и одежда, которая сейчас на вас, с чего начнете путь к богатству?
2: Что бы ты делала, скажем?
1: Чтобы я делал?
2: Я сказал, да, я пойду, слушай, легко переписать лучшие произведения. Ты их помнишь, особенно песни. Понимаешь, кино родилось бы гораздо раньше, на 100 лет, понимаешь? Поэтому... Вот, если что-то мы думаем, просто да, это, да, да, это да, как да. бы прямой эфир, да, да, поэтому нормально.
1: Если бы я оказалась на 100 лет назад, работала бы, как и сейчас, уборщицей, а если бы в сельской местности, то дояркой. Видите, есть профессии, которые не теряют актуальности ни 100 лет вперед, ни 100 лет назад, ни 100 лет куда-либо то ни было.
2: Да. А, привет, постараться найти Альберта Эйнштейна, интересно был бы диалог. Ой, ну...
1: А вы бы на каком языке говорили с ним?
2: Ну, не важно, давайте, это фантазия. Ну... 100 лет в тех же шмотках это можно, да, а то, что языка, разобрались бы там что-то. Он и на, собственно, английском шпрехал неплохо и так далее, и должен был вообще, его вообще выдвигали в президенты Израиля, так что все норм.
1: Я бы первым делом записал все результаты крупных спортивных событий на 100 лет вперед, потом аккуратненько ставочки, но главное не палиться.
2: Да, главное не палить. Тут опять-таки, а вот вы где жить будете? Если здесь, в Советском Союзе, какие ставки? Вы что?
1: А если вот вы сейчас на улице, у вас только, как это, трусики, как вы говорите. Что вы ставить-то будете? Трусики? Так вы же тогда без
2: трусиков
1: останетесь.
2: Ну, можно же показать фокус-покус какой-нибудь, понимаешь, из современного. Там, выжигание,
1: прости,
2: линзы, очками, там все прочее.
1: Вспомнился только фокус-покус петушковой магии из Южного
2: потом,
1: парка.
2: А потом смотри, насколько останется зарядки смартфона.
1: Там да, же какой можно... смартфон? А зачем тебе смартфон?
2: А я бы пока смотри, живые картинки. И не все.
1: Магический кусок стекла.
2: А в вашем времени еще даже не придумали лозунг секса нет, понимаешь, в СССР.
1: Купил бы участок где-нибудь за городом, где потом Москва разрастется, думаю, через 100 лет спасибо бы себе сказал.
2: Это было бы где-то в районе внутри третьего Вышехтного еще.
1: Да,
2: у меня бабушка, когда я жил в Марьиной Роще, она говорит, а что ты в Марьиной Роще живешь? Да, а да, чего, ты не смог снять квартиру в Москве? Я говорю, бабушка, ты слишком давно уехала. Это уже центр.
1: Да,
2: все,
1: папа,
2: уже нормально.
1: У меня папа так же, он говорит, проезжаю, я, говорит, то ли Котельники он проезжал, то ли Тестильщики. А там уже столько домов настроили. Я говорю, папа, это уже почти центр.
2: Да, но, кстати, на самом деле интересная история, и чтобы могли, и насколько мы вообще подготовлены к таким ситуациям, и можем ли мы, зная наши технологии, ими
1: пользоваться.
0: Да. Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Холодное море молчит. Холодное море молчит.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Промышленность столицы продолжает уверенный рост. За первое полугодие объем производства увеличился на 12% с лишним, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, обрабатывающие отрасли показали еще более уверенную динамику – плюс 12,5%. В частности, значительно выросло производство кабельных изделий почти в 3,3 раза, компьютерных, электронных и оптических изделий на 40%, фармацевтических субстанций почти на 30%. Москва в последнее время делает ставку на высокотехнологичные производства. Это позволяет городской промышленности укреплять лидирующие позиции и стабильно увеличивать объемы выпуска. Создаются надежные, высокооплачиваемые рабочие места, отметил мэр. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели реконструкцию крупных очистных сооружений в Ватутинке-1 в Троицке после вхождения его в Новую Москву. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, там построили новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2000 кубометров в сутки. Проект позволил повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. Ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе. Опыт Москвы в реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Самый актуальный пример подобной реконструкции – школа номер 236 на Клязьминской улице, которая откроется 1 сентября. Специалисты обновили основные конструкции, инженерные коммуникации, интерьеры, а также благоустроили прилегающую территорию. В российских регионах, как и в Москве, зачастую нет необходимости возводить новые школы, но существующая инфраструктура требует серьезного обновления. Такая же работа на основе столичного опыта ведется в городах-побратимах Москвы, Донецке и Луганске. Система безопасности в Москве позволяет выявлять лиц, которым запрещено проходить на стадион из-за нарушения общественного порядка еще на подходе. Об этом рассказали в столичном главке МВД. Законодательство предусматривает по ряду статей запреты на посещение массовых мероприятий, например, за драки на стадионах. Всего в Москве работают больше 300 тысяч видеокамер, которые используют сотрудники полиции. По оценке столичного главка МВД, этот информационный ресурс вместе с оперативным опытом дает колоссальный результат. В частности, некоторые виды преступлений просто исчезают на территории столицы. Так, квартирный край и угона транспорта в Москве минимальны. Кратковременные дожди, гроза и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве и области до конца суток. Экстренное предупреждение распространило МЧС. При грозе ветер может достигать порывок до 15 метров в секунду. Водителям рекомендовали в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит обходить стороной рекламные щиты и шатки конструкции, не укрываться под деревьями. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы в прошлом с вами часе обсуждали, что бы было бы, если бы вы бы оказались бы вот с сегодняшними знаниями, в сегодняшней одежде 100 лет тому назад. И пришло одновременно два буквально по закону парных случаев, два почти идентичных сообщения с разных телефонов. Первое, значит, насколько я помню, мне очень нравится вот это, насколько я помню, 1926 год. Там не до поездок в другие страны, до изобретений. Там главное выжить, если тебя не расстреляют, уже успех. Это первое сообщение. Второе, буквально следующее. Ох, ребят, 100 лет тому назад был 1926 год. В условиях Советской России в современной-то одежде к стенке бы не поставили без разборок. А, может быть, стенки бы... Нет. Ну, тут не подходит. К стенке бы поставили без разборок.
2: Не-не, тут как раз тут вот даже прикольно, что даже к стенке не поставили бы без разборов.
1: Думаешь?
2: Понимаешь? Ну да, но есть, ну,
1: выжить
2: но
1: бы,
2: звучит круто.
1: Вот.
2: Звучит,
1: короче,
2: круто.
1: Главная мысль — выжить бы, а не разбогатеть.
2: И вот прикинь, мы тут, да, с руками, на которых, в принципе, не так уж и много мозолей у нас городских, да, мы все решили, мы сидим с этим, у нас мозоль один на пятой точке.
1: Говорите,
2: естественно,
1: Дмитрий,
2: были подозрительно.
1: За себя.
2: Что, у тебя много мозолей?
1: У меня... Ой, слушайте,
2: Подожди, я сейчас пошлю, я не смогу сдержаться, я начну говорить.
1: Держите себя митинга, пожалуйста, в руках. Сейчас я расскажу вам, ребята, классную штуку, вообще очень классную. Значит, купила я на маркетплейсе реально за 100 рублей, клянусь, две пары силиконовых таких штучек, как это, ну как, не знаю, с чем, такие кружочки просто силиконовые, которыми это называется...
2: Быстрее говори, потому что уже сейчас, после моих комментариев, сейчас все уже представляют другие силиконовые штучки.
1: Силиконовые ремешки для обуви.
2: Вот, фу, спасибо. Правда, полегче стало, мужики? Можно уже не слушать
1: силиконовые
2: пока.
1: Ремешки
2: дальше
1: для обуви.
2: Расскажет.
1: Девчонки, если у вас такая же проблема, как у меня, что туфли бы рады носить, и даже ноги не особо устают от каблуков, а именно устают вцепляться в туфли пальцами, потому что одна всегда слетает, а вторая всегда натирает, то купите, они реально стоят 100 рублей, это просто спасение.
2: Мужики,
1: я отпрыгала в субботу целый часовой концерт на каблуках.
2: Вы сейчас же тоже думаете, все равно вернулись к той первой мысли, да, насчет силиконовых, да? Да, да, ничего. Я просто фоном говорю. Вторую часть аудитории держу.
1: Боже мой, да. Спасибо большое, а то без тебя бы вторая часть аудитории, конечно же, упала бы. Все на твоих крепких атлантических плечах.
2: Нет, ты на их собственной фантазии.
1: Ладно. Короче, девчоночки, реально лайфхак. Вот прям делюсь не на правах рекламы, а на правах личного опыта. Офигенная абсолютно штука. 100 лет тому назад, хотел сказать.
2: Да и тогда тоже, да.
1: Час в субботу отпрыгал. Час. Именно отпрыгала на концерте и оттанцевала, отпела, и все вообще. Было великолепно. И туфли целые, и
2: ноги старайтесь
1: не
2: брать по размеру.
1: А
2: даже если на распродаже.
1: Размера.
2: Я понимаю.
1: 11 сантиметров.
2: Понимаю. Но
1: это про что?
2: Про шутку. У меня шутка была.
1: Да,
2: девчонки,
1: ты...
2: все равно старайтесь брать себе
1: дорогие
2: по размеру.
1: Мужчины,
2: даже если это на распродаже, ваша нога не похудеет. Че?
1: А?
2: Че?
1: Что?
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол 1 на 1, кубик мира по воркауту, а также грандиознейший концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, Holiday Boy, а также специальный суперсекретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн, фарта, уличной культуры и риска. Вход свободный, а подробности на сайте подробности на сайте sport.mos.ru. 0+, фестиваль называется X-Fest, и, конечно, мы вас там ждем.
0: Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь статистику, решил с вами ей поделиться. У вас нет выбора, поэтому слушайте внимательно. Да, называется она «Средний уровень счастья на рынке труда в России».
2: Ну-ка.
1: Да, ну это же как бы такая штука прикольная, интересно, да. Так вот, средняя оценка уровня счастья на рынке труда составляет всего лишь 4 из 10 баллов. Это показало исследование, ну там, HR-компании какая-то и Headhunter. Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана. 4,9 балла. В Башкортостане 4,8. А в Москве 4,3. В Южном и Северокавказском федеральном округах средний балл 4,5. Самые низкие показатели в Самарской и Свердловской областях. Там по 3,3 балла. Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок. Это 1,3 балла. В HR управлении персоналом 33%. При этом 28 HR-специалистов оценили свой уровень счастья 8-10 баллов. Ну, хорошо работать.
2: Власть над людьми.
1: А в сфере продажи обслуживания клиентов 56% поставили низкие оценки, только 7% высокие. Среди администраторов недовольных 59%. Среди продавцов, консультантов и кассиров 56%. А менеджеров по продажам 54. Профессия повар, пекарь, кондитер показала популярные результаты. 29% счастливых сотрудников и 55% недовольны. 62% россиян назвали доход главным фактором счастья в профессии. На втором месте качество руководства 51%. А на третьем поддержка коллег 46%. Гибкий график и удаленная работа важны для 32%. Чего не хватает профессии для счастья? Достойный доход 70% респондентов высказали за то, что низкие заработные платы. Человеческое отношение руководства 44%. Заметьте, меньше половины. Баланс работы и жизни 25%. Признание, оно тоже очень необходимо, мы все это понимаем, 24%. Стабильность тоже 24%. И тут вот как бы специалист, ну, из HR, ну, она же знает, она же счастлива, у них там высокие показатели. Вот, рассказала, что счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата – базовые условия, но высокие оценки появляются там, где сотрудник видит результат, чувствует уважение и понимает смысл своей работы. Да, целиком и полностью согласен, но можно деньгами.
0: Наша реклама.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. А что?

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Я представляю, что ты кричишь «хой». Так,
3: Дорогие друзья, да, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир тоже плавно-медленно, наверное, подходит к концу. А мы с Митенькой призываем вас подписываться на наши телеграм-каналы.
2: Да, везде.
3: Потому что в новом радиосезоне именно там вы будете находить подсказки к нашим новым конкурсам.
2: Ну, а у меня сейчас Ленский жив, можно уже выиграть билеты на одного из коллективов, о котором мы в пятницу, кстати, говорили. Там
3: а
2: они
3: у меня Алиса Вокс.
2: Да, тоже подходите, это пожалуйста. Все, друзья, прощаемся.
3: Чао.
2: Далее Игорь Седов. Берегите
3: всех
2: себя.
3: Пока-пока.
2: Первый день мы отработали.
1: Это навсегда.
4: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, который завершает работу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент отметил, что в этих направлениях сохраняется положительная динамика. По его словам, Россия также ставит задачи технологического лидерства и продолжает добиваться результатов, несмотря на внешние ограничения. Как подчеркнул Путин, нынешний период формирования нового мироустройства на кону судьба народа России. Президент сообщил, что при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку приоритетами останутся укрепление обороны страны, решение социальных задач, поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском. Два танкера уже поставлены к выносным причальным устройствам, сообщила компания. Кроме того, запущен нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск». Дальнейшие грузовые операции на терминале будут проведены с учетом текущей обстановки и подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей. В июле морской терминал КТК ограничил перевалку нефти на фоне серии атак на суда, которые должны были пройти погрузку сырья. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении преступлений, совершенных с использованием программных средств и соцсетей. Кроме того, в два раза выросло количество пожилых граждан, которые пострадали от действий мошенников. С начала года СК направил в суд более 5600 уголовных дел о преступлениях в сфере IT. Как сообщил Бастрыкин Интерфаксу, этот объем находится на уровне того же периода прошлого года. В рамках данных уголовных дел расследовано 14 тысяч преступлений. Единый сервис получения льгот с использованием карты МИР заработает с 1 августа на портале госуслуги. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сначала он будет доступен в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Сервис предназначен для различных категорий граждан, включая многодетные семьи, пенсионеров, людей с инвалидностью, студентов. С помощью карты МИР пользователи смогут автоматически получать положенные преференции. В их числе скидки в аптеках и магазинах, льготные условия при посещении учреждений культуры, при оплате проезда в общественном транспорте. Более 20 рассказов нового «Северного эпоса» – серии легенд об удивительных обитателях Заполярья создали писатели и участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка». Он проходит в Мурманской области. В акции приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей. Каждый из них получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Все образы связаны с природой или мифологией Кольского полуострова. Среди них полярная акула, птенец, чайки, самские гномы, чахли, сосновая шишка и другие. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов» и в компанию добрых проверенных друзей. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вы так понедельник бодренько начали, в него ворвались, вкатились. И теперь ждете, когда же наконец эта бодрость закончится, когда уже можно будет заняться чем-нибудь другим и с предвкушением смотреть в приближающиеся выходные. Начнем мы традиционно с того, что поблагодарим Дмитрия и Алису за их шоу дня и проверим, насколько мы с вами на единых нотах, на одной волне, насколько мы созвучны. Ну, все вы знаете эту забаву, мы как-то с напарником решили ее ввести в обиход. И знаете, вот вроде зашло. Поэтому не будем изменять традициям, начнем с музыкальной загадки. Насколько хорошо вы знаете творчество, насколько вы помните песни, а вы их должны помнить. Итак, немножечко строк из песни, которая сегодня загадана. «Нам, царевнам, жить приходится в неволе. Пропадают молодые год зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя». Итак, ребята, если догадались, что за песня сегодня загадана, средства общения вам известны, сайт наш.ру, либо через нашего бота. Да, ребят, если теперь отправляете сообщение, нужно еще нажать кнопку «Подтвердить». Жду ваших сообщений, кто, про что, откуда, зачем, как появилась эта песня. Все шутки. Главное, чтобы я понял, что вы догадались, о какой песне идет речь.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, как и ожидалось, задачка была не так, чтобы коварна и сложна. Песню угадали 99,99% от принявших участие в опросе. Но единственный человек, кто-то прислал «Песня царевны» из бременских музыкантов. Не, ребят, это ход мыслей верный, но, в общем, вы где-то 50 на 50 правы. На самом деле песня из мультфильма «Летучий корабль», «Песня царевны Забавы» с замечательным припевом, который вот прям так хочется иногда спеть. Хочется, конечно, куда-нибудь улететь ввысь, в птицы свободной, в отпуск. Но там сейчас находится Андрей Германович, он вернется тогда. Тогда уж и я полечу. Ребят, знаете, выбирая тему, о чем бы таком нам с вами поговорить, знаете, я думаю, а мы с вами, вот при всем, что, казалось бы, за долгие годы общения мы уже с вами разговаривали практически обо всем, а эту тему мы как-то незаслуженно обошли стороной. Дело в том, что люди делятся на две категории. Первая категория – это собиратели, вторые – это охотники и рыболовы. Вот давайте-ка мы ко второй категории сейчас пристальнее приглядимся, точнее, к той составляющей, которая называется рыболовы. Ведь люди испокон веков кормились тем, что вылавливали рыбу, ну, как, собственно, источник такого хорошего качественного белка. Рыба была всегда незаменима, ну, за исключением там каких-то степных племен, ну вот, допустим, у монголов считалось есть рыбу, ну, зазорным, то есть это такое, знаете, дойти до ручки, вот у нас есть выражение, да, у них есть рыбу. Там даже, по-моему, ханты их великие, господи, у меня из головы все вылетает, пора в отпуск. Короче, великий, который создал монголов вот это вот все, он убил брата за то, что брат отобрал у него рыбу. В общем, неважно. Давайте поговорим сегодня с вами про рыбалку. Вот вы как, собственно, к рыбалке и насколько результативны ваши рыболовные успехи? Потому что я за свою жизнь, нет, в детстве, в юности я как-то вот рыбалкой был увлечен. Потом охладел до степени окоченения. То есть сейчас абсолютно меня рыбалка не интересует, не волнует. И вообще не понимаю, зачем мне это. Ну, вообще не понимаю, не интересуюсь никак. Но могу похвастаться, что в бытность меня рыбаком поймал я, значит, судака сантиметров, наверное, 40. Это мой максимальный улов, чтобы вы понимали, почему я не люблю рыбалку. Ну, не везет мне, ничего не ловится. Крокодил не ловится, не растет кокос. А вот у вас как с рыбалкой дела обстоят? Потому что я знаю, среди наших коллег есть даже девушки, которые так увлечены рыбалкой, что вот они мне рассказывают там про фидеры, про вот про бурение лунок. Вот, а я слушаю, глаза у меня бешеные, ничего не понимаю, но головой киваю, типа, да. А она мне так увлеченная про что-то рассказывает. Я думаю, господи, как так-то случилось, что в жизни? Ну да ладно, речь не об этом. У вас как дела с рыбалкой? Вы рыбак от случая к случаю, вы прям рыбак фанатично преданный рыбалке. Кстати, если можете похвастаться каким-то уловом, не обязательно размер, потому что бывает, что какой-то трофей – это очень редкая рыба. Помните вот этого вот мужика, который «Язь! Здоровенный язь!» Он же просто хотел поймать этого язя. Что ловили, каких размеров и, собственно, насколько вы рыбак? Давайте сегодня про это поговорим. Хвастайтесь. Мы же все знаем, что рыбаки самые честные люди. Никогда не врут о величине своих трофеев. Поэтому у вас сейчас есть прекрасная возможность рассказать, кого, какой трофей добыли, на какую мормышку, на какую приманку, где клюет. В общем, диалоги о рыбалке. Назовем это так. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать ваше отношение к рыбной ловле.
0: Новое на нашем. Антон Завьялов.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас с вами сегодня, ребята, диалоги о рыбалке. Любите или нет? Доводилось ли вам ловить некий трофей, добывать трофей, которым можно и похвастаться? Или вы к ней равнодушны, хладнокровны и испытываете другие страсти? Пишет Дмитрий из Манитобы. Рыбалку любит, но времени катастрофически не хватает. Ну, знаете, Дим, вот настоящий рыбак, он же встает в 4, чтобы к первой, к утреннему клеву вот это вот быть на реке к 5, и ничто его не остановит. Доброго вечера. Лет до 35 не любил рыбалку. Потом как-то захотелось. Взял спиннинг, поплыл на лодке в озеро и полюбил вдруг. Это такое непередаваемое ощущение, когда проводишь приманку, вдруг чувствуешь удар и понимаешь, что рыба на крючке. И ты начинаешь ее постепенно вываживать, и с каждым разом тебе хочется все больше и больше таких ощущений, пишет Сергей из Москвы. Это азарт, это охотничий азарт, нормальный, первобытный мужской азарт. Вот так вот, если вдуматься, мужчина, он всегда был охотник, либо рыбак, он всегда боролся вот с противником из числа диких животных или рыб, потому что хотел их съесть. Это нормально. Если вспомните даже «Старик и море» у Хемингуэя, там, когда старик этот Сантьяго рыбу, марлина этого, как он его, сколько он его, ну, сейчас не вспомню, сколько он ее вываживал, потом как отбивал добычу от акул, и, собственно, ради того, чтобы доставить этот трофей к берегу, и с этим ничего не сделаешь. В человеке это либо есть, либо этого нет. У него другие какие-то страсти. Пишите, как вы относитесь к рыбалке и удалось ли добывать какой-нибудь трофей, про который прям вот хочется поведать миру.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня с вами, ребят, диалоги о рыбалке, ваши отношения и рассказы о добытых трофеях. Пишут, никогда не понимал рыбалку, а выпить и рыбу поесть можно и без вот этого вот всего. Принимается. Хвастаюсь трофеем. Фотографию, к сожалению, не могу открыть без преувеличения. Почти 9 килограмм карельской щуки было выловлено в августе 25 года. Ну, судя по всему, 9 килограмм, я могу представить, это так, это метр с лишним в длину. Значит так, когда было лет 10-12, ходил на дачу с папой. Там были совершенно, там был совершенно маленький прудик, и ловили на простые бамбуковые удочки. Ловились только карасики, максимум грамм по 600. Потом удочки сгорели, папа купил какие-то спиннинги, мне стало неинтересно. Больше я к рыбалке в своей жизни не притрагивался. Кстати, да, помните, вот мы когда начинали, делали свои первые шаги в рыбалке, вот эти вот там двух-трехколенные составные удилища, либо просто палку вырезаешь орешника, вот тебе уже готовая удочка. А теперь удочки какие-то за много денег. Катушки, японские, леска японская. Добрый день. Однажды ловили в детстве рыбу. Я ловил и себе, и подружке по очереди. И вот очередь подружки. И отличный большой карась. Так обычно, обидно стало. В общем, не отдала подружке этот улов. Подружка побежала маме жаловаться, а я испугалась, отдала карася собаке. Так сказать, уничтожила улики. Как только сейчас вспомнила, улыбнулась, золотое было детство. Не фанат, но рыбалку люблю. Катаемся по платникам, в основном на карпа. Ловил хороших. На следующей неделе лечу в Калининград закрыть гештальт по морской рыбалке. Саня из Раменского. Саня, ой, там в Калининграде чего только не ловят. Салака, это прям вот, когда она идет, там говорят на одну, вот я сам не ловил, мне рассказывали. Вот забрасываешь удочку, там специальная какая-то такая приспособа, 5-6 рыбин можно за раз вытаскивать. Это когда идет салака. Обожаю рыбу, любую, но речную особенно. Не рыбак от слова совсем, хотя жил на слиянии Ангары и Енисея. Сколько не ездил с друзьями на рыбалку, клёва нет совсем. В итоге меня перестали брать с собой. Рыбой угощали всегда, но с собой ни-ни, потому что не поймает никто. Ну вот вы такой, видимо, фартовый рыбак. Фанатично предан спиннинговой рыбалке с лодки. Регулярно выезжаю поохотиться на царицу наших рек щуку. В течение года забиваю морозилку самыми крупными экземплярами. А зимой делаю щучьи котлеты на всю семью. А вот буквально в субботу у себя в деревне пошел прогуляться с собаками до речки и заодно прихватил спиннинг. Без цели поймать, просто покидать с берега. И со второго заброса вытянул хорошую щуку на 300 весом. Вот так иногда везет. Вот, кстати, я не очень люблю рыбалку, но котлеты и щуки, знаете, я люблю.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим про рыбную ловлю. Что вы пишете раньше, что не выход на природе, то обязательно рыбалка. Это было до армии. А после того, как уволился, уже 20 лет прошло. На рыбалке был только один раз, и то поймал пару толстолобиков. Никита, 22 года, получил первый отпуск в жизни и вспомнил, что 2 года назад товарищ подарил хороший спиннинг и катушку. Решил, что буду спиннингистом. Потратил 20 тысяч, купил блесен, приману, купил еще один спиннинг. Спиннинг, как в интернете сказали, что старый не подойдет. Итог, за 2 недели 9 рыбалок, 1 подросток щуки, отпущенные сразу после фотосессии и куча положительных эмоций. Однозначно буду продолжать. Кстати, уважаю рыбаков, которые отпускают добычу после того, как с ней сфотографируются. Ну, понятно, что бывают трофеи, которые исключительно на сковородку, больше никак. Но вот этих вот малышей, сфотографировался, и все, плыви за мамкой, зови старших.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного про рыбалку. С детства помню, по результатам рыбалки говорил: маленьких я отпускал, а крупных складывал в банку из-под майонеза. Спичный коробок, у нас так говорили. Добрый вечер. Рыбачу с детства. Начинал с деревянных удочек, поплавки из пенопласта и винных пробок. Сейчас мне 48. У меня команда единомышленников, банда, которую я возглавляю. Мое прозвище «Фартовый». Есть лодка с мотором, УАЗик, куча разных снастей. Я заядлый спиннингист. Охочусь на хищника, щука, судак, окунь. Трофеи. Щука 10,5, окунь 2 кило, судак 4 килограмма. Но также не забываю и рыбалку на поплавочные снасти. Хожу на пруд с детьми, передаю опыт. Ну, согласитесь, ребят, вот все-таки в рыбалке есть что-то такое. Сядешь на бережку, закинешь удочку, разложишь там на газетке или на пакетике и рыбачишь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Программа «Реновация в столице» обеспечила создание до 250 тысяч рабочих мест в строительстве в смежных отраслях по всей России, сообщили в мэрии. Материалы, изделия и оборудование для программы поставляют предприятия более 15 регионов. Сергей Собянин сегодня вручил ключи от квартиры новоселом жилого комплекса на улице Профсоюзная на юго-западе столицы, который возведен с помощью технологии крупномодульного строительства по реновации. Как отметил мэр, это первое в стране такое производство. Квартиры целиком создаются на роботизированном заводе во Внукове, затем их доставляют на строительство. По словам мэра, это очень качественная современная технология. Дом в Черемушках возвели всего за 8 месяцев. Он будет стоять не менее 100 лет. Опыт Москвы в реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Самый актуальный пример подобной реконструкции – школа номер 236 на Клязьминской улице, которая откроется 1 сентября. Специалисты обновили основные конструкции, инженерные коммуникации, интерьеры, а также благоустроили прилегающую территорию. В российских регионах, как и в Москве, зачастую нет необходимости возводить новые школы, но существующая инфраструктура требует серьезного обновления. Такая же работа на основе столичного опыта ведется в городах-побратимах Москвы, Донецке, Луганске. Департамент культуры подвел итоги работы в московских библиотеках и культурных центрах за первое полугодие. За это время посетителям выдали более 6 миллионов книг. Проведено свыше 35 тысяч культурных мероприятий. Как отметили в департаменте, интерес москвичей к библиотекам остается высоким. За 6 месяцев почти 80 тысяч горожан оформили единый читательский билет. С его помощью горожане могут брать литературу в новых автоматических станциях. В этом году установили 11 новых терминалов самообслуживания в 8 библиотеках. Теперь таких станций в Москве 45. В 19 учреждениях. Музей транспорта Москвы завершил масштабный проект по созданию тактильных макетов для будущей постоянной экспозиции. Всего подготовлено 69 копий транспортных средств и ключевых объектов инфраструктуры. Они позволят людям с особенностями зрения и всем, кому интересна история транспорта, ощутить сложность и уникальность столичной транспортной системы. Макеты в различных масштабах станут частью постоянной экспозиции. Их сопроводят подписями на шрифте Брайля. В ряде инсталляций также предусмотрены тифлокомментарии. Большой подорлик замечен в национальном парке Лосиный остров. Эта хищная птица занесена в Красную книгу России. Размах крыльев достигает 180 сантиметров, а масса взрослой особи превышает 3 килограмма. Как рассказали в нацпарке, Верхнеяузский водно-болотный комплекс на территории Лосиного острова привлек представителей вида своими условиями. Появление редкого хищника служит важным индикатором экологического благополучия территории. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. В принципе, тему про рыбалку можно заканчивать, потому как спасибо, во-первых, большое за то, что поделились своими историями, своими рассказами, рассказали и показали свои трофеи. Но сегодня, мне кажется, рекордсменом у нас становится Татьяна из города Красноармейск. Пишет следующее. «Сижу на работе, слушаю наше радио. Хочу похвастаться уловом моего мужа в реке Волга. Сом весом 40 килограмм и ростом 170 сантиметров. Ростом. Сколько же ему интересно было лет? Он еще, небось, Чапаева помнит этот сом при росте 170 сантиметров. Вообще, где-то я читал, слышал историю о том, что поймали сама за 70 кило. Весом тащили его чуть ли не четверо здоровых взрослых мужиков, и в длину он был ростом, выражаясь вашим языком, Татьяна, где-то за 2 метра. Хорошо за 2 метра. Вообще, конечно, сом рыба любопытная. Ну, вот, и посмотреть ее, и доводилось мне как-то кормить сомов с руки в сказочном королевстве Сиам. Там есть священные сомы возле одного храма живут. И вот там, представляете, буханка хлеба, ну, такая вот килограммовая. Вот там в пасть такого сома помещалась буханка, причем, знаете, поперек легко могла зайти. Страшные рыбы. Ну да ладно. Пожалуй, что тему рыбной ловли на этом будем завершать. И в этом часе у вас будет возможность получить другого рода трофей, а именно титул умника дня, который не разыгрывался аж с четверга, а значит уже так немножечко подостыл. Так что готовьтесь, в этом часе будем бороться за титул и играть в игру «Успеть за 60 секунд».
0: Наша реклама.
2: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
4: И даже в четверг.
5: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы,
10: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Начнем, друзья мои, разыгрывать титул «Умника дня». Первый на этой неделе – трофей, который достается немногим, а считанным единицам. Нужна какая-то кодовая фраза, которая поможет отсеять желающих принять участие в розыгрыше. Пусть это будет слово «воблер». Ну, я не очень разбираюсь в терминологии рыбацкой, но слово «воблер» мне знакомо. Итак, «воблер», автор 9-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первым за него будет бороться Александр. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр, вы рыбак?
2: Чуть-чуть.
1: Чуть-чуть. Тогда вам, наверное, знакомо это ощущение, когда ты забрасываешь удочку и не можешь понять, кто на нее сейчас клюнет. Поэтому забрасывайте удочку, и вот перед нами карточки с условными названиями «Карасик» и «Пескарик». Какую берете?
2: Давайте «Карасик».
1: Давайте «Карасик». Минута времени. 10 вопросов. Начинаем первый раунд. Поехали. Сколько зверей тянуло репку в одноименной сказке?
2: Четверо.
1: Трое. Как зовут медведя в мультфильме «Смешарики»?
2: Потапыч.
1: Копатыч. Столицей какого государства является город Ханой?
2: Китай.
1: Вьетнам. Какое историческое событие было раньше? Первый крестовый поход или стояние на реке Угре?
2: Крестовый поход.
1: Правильно. Сколько букв «С» в слове «процессия»?
2: Две.
1: Правильно. В какой части света обитают орангутанги?
2: Африка.
1: Азия. Кто является автором строк? Отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока.
2: Ух. Толстой.
1: Лермонтов. Являются ли оксиды железа органическими соединениями?
2: Является.
1: Нет. Из чего приготавливается блюдо чихахбили? Из говядины, из птицы или из рыбы?
2: Говядина.
1: Из птицы, из курятины. В основном 9 вопросов задано, и раз, два, и два, и всего два, да? Я думал, чуть побольше. И 2 верных ответа получено. Спасибо большое, Александр. Хорошего продолжения дня. В скором времени приглашу второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». И мне нужен человек, который готов блеснуть эрудицией, знаниями и скоростью реакции. И нужна кодовая фраза для второго игрока. Пусть она будет звучать, ну, чтобы вы понимали глубину моих познаний в рыболовных снастях, как «Мормышка». Автор 9-го сообщения «Мормышка» будет вторым игроком. Жду ваших заявок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.

0: Вирус ему на суточно ру.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Спеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул умника дня. Во втором раунде будет принимать участие Павел. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Павел, ваш соперник Александр сыграл с результатом 2 из 9. У вас есть шанс забрать себе титул умника дня. Но сначала скажите, а вы рыбак?
2: Ой, нет, вот как раз совсем не рыбак.
1: Ага, понятно. Тогда вам достается карточка с названием «Пискарик». Минута времени и 10 вопросов. Готовы?
2: Да.
1: Поехали. Как называются жители города Дно?
2: Дновцы.
1: Правильно. Из чего приготавливается блюдо севиче? Из говядины, из рыбы или из птицы?
2: Какое блюдо еще раз?
1: Севиче.
2: Из говядины.
1: Из рыбы. Являются ли карбоновые кислоты органическими соединениями?
2: Нет.
1: Являются. Кто является автором строк «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль»?
2: Дальше.
1: Александр Вертинский. В какой части света обитают гориллы?
2: Африка.
1: Правильно. Сколько букв «С» в слове «классификация»?
2: Две.
1: Правильно. Какое историческое событие было раньше? Великое переселение народов или пунические войны?
2: Переселение.
1: Не, пунические войны. Столицей какого государства является город Катманду?
2: Дальше.
1: Непал. Дальше уже некуда, потому как время закончено. 8 вопросов было задано и 3 верных ответа получено. Поздравляю вас, Павел, титул ваш. Заслуженно в честной борьбе обретенный. Носите на здоровье. Благодарю. Аж до завтра. Пожалуйста, хорошего продолжения дня. Александр, вам тоже слова благодарности, но сегодня мормышка перебила воблер, говоря языком рыбаков. Ребят, хочу напомнить о том, что если вы хотите поиграть, но в эфире не получается, то у вас есть все необходимое для того, чтобы проверить себя на всезнайство и размять серое вещество. А именно, мобильный гаджет всегда под рукой. Где угодно, в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Макс, в Телеграм, где угодно, вы находите, вбиваете в поиск «Умник дня» и попадаете на канал или сообщество, которое я веду своими собственными руками, где можно поотвечать на вопросики, размять серое вещество, узнать что-то для себя полезное, какие-то любопытные факты. А в мессенджере Макс еще можно узнать, что сегодня день, что день нынешний несет, чем он знаменит в истории. Например, в этот день, в 1841 году, в окрестностях Пятигорска погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. Также в 1940 году американский журнал «Билборд» впервые опубликовал список самых американский журнал «Билборд» впервые опубликовал список самых популярных песен по итогам.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках твоих.

0: злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нуж дом, хотя б уголок.
1: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому регулированию ситуации на Украине и обсуждению новых идей. Для этого заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По словам Захаровой, Москва готова к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, от чего никогда не отказывалась. Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое он сделал на прошлой неделе после переговоров с Сергеем Лавровым в Маниле. Рубио тогда отметил, что предложение по Украине, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в прошлом году, провалились, а разрешение кризиса требует новых идей. По словам Захаровой, Россия готова к урегулированию на основе взаимопонимания, в том числе достигнутых на Аляске. Румыния объявила о высылке российского дипломата. Министерство иностранных дел республики в связи с этим вызвало посла России в Бухаресте. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства беспилотниками в последние дни. Ранее президент страны Никуш Ордан сообщил, что утром 24 июля истребитель F-16 сбил дрон, который вторгся в воздушное пространство Румынии. В субботу, 25 июля, Минобороны Румынии сообщила об очередном несанкционированном проникновении в воздушное пространство страны беспилотников вблизи границы с Украиной. Госноигрушечное оружие для детей младше 14 лет начнет действовать в России с начала будущего года, сообщил Росстандарт. Документ не затрагивает пневматическое оружие на сжатом газе, точные копии огнестрельного оружия, металлические дротики, луки длиной более 1 метра 20 сантиметров и коллекционные изделия с маркировкой 14+. Исключение для катапульт, арбалетов, рогаток и других метательных устройств действует, когда изготовитель не указал их назначение в качестве детской игрушки. Стандарт делит изделия по возрасту. Алла Пугачева поправляется после перелома ноги, из-за которого была обездвижена 4 месяца. Сейчас народная артистка Советского Союза ходит с тростью, неизвестно, сможет ли отказаться от нее совсем, сообщила ТАСС помощница певицы Елена Чупракова. По ее словам, все будет зависеть от того, как срастется нога. Если хорошо, тогда Пугачева сможет ходить без трости. Ранее на закрытии фестиваля в Юрмале сама певица объяснила прессе свое появление с тростью тем, что сломала тазобедренный сустав после падения. Артистка признала, что боялась больше не встать и переживала панические атаки. Российский фехтовальщик-саблист Павел Граудень стал победителем чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Это первая медаль для отечественных фехтовальщиков на международных турнирах с момента возвращения национальной сборной права выступать под флагом и гимном страны. Граудень 19 лет, свою карьеру он начал еще в 16 году. Отечественным сборным по фехтованию разрешили принимать участие в турнирах с национальными символами еще 2 июня. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И надеюсь, что рабочий день у вас потихонечку уже завершается. Кстати, если не ошибаюсь, сегодня последний рабочий... Сегодня последний понедельник июля. То есть, понимаете, да? Последний понедельник июля, стало быть, уже на этой неделе вступит в свои права август, а это значит, что, ну все, доставайте арбузы, дыни, бахчевые, кабачки, вот это вот все, что вызревало, и, в принципе, уже можно есть. Кто-то, конечно, идет с опережением графика, и арбузы уже чуть ли не в июне покупает, но кто-то вот из наших слушателей написал, есть... такую шутку, есть арбуз в телогрейке, в ватнике. Ну вот, да, я как-то вот из тех, наверное, кто ближе к концу лета покупает арбуз, поэтому в минувшие выходные не сдержался. В магазине взял «Черного принца». Ну, в принципе, это вообще самый беспроигрышный вариант, потому что особыми никакими скиллами обладать не нужно. Вот по выбору арбузов берешь, в принципе, любой. Ну так, более-менее так, чтобы... Пробуешь, в принципе, косточек нет, сладкий, оптимальный размер, ну, не вот такой, это, знаете, вот килограмм на 7-8, а такой, ну, который можно съесть за выходные. Без косточек, я уже говорил, по-моему, сладкий. Вот, ребят, давайте обсудим тему выбора дынь и арбузов. Ну, вот в этом часе посвятим. Потому что каждый человек, каждый мужчина должен уметь выбирать арбуз. У каждого есть свои маленькие тонкости, маленькие секретики и маленькие лайфхаки, как выбрать самый вкусный арбуз, как выбрать самую вкусную дыню. Я знаю только, как выбрать самый вкусный ананас. Ну, это реально рабочий метод. Если вдруг кому-то пригодится, берете ананас, и вот эти вот зеленые у него, вот как это сказать, оперенье, да, на макушке, вот выдергиваете из середины листик. Если листик выдергивается прям легко, то ананас спелый. Если не выдергивается, то ананас не спелый, и вряд ли он доставит вам райское наслаждение. Что касаемо арбузов еще туда-сюда, я могу как-то, знаете, вот этот вот бачок, не бачок. Дыни я вообще не знаю, как выбирать. Вот люди, которые умеют выбирать дыни, расскажите, как вы это делаете. Основываясь на чем? Какие у нее должны быть внешние или какие-то признаки, которые помогут определить вкусную спелую дыню? Потому что хочется же вкусную спелую дыню выбрать, а не продавцу не дыни обращаться, сказать: «Брат, по-братски, выбери мне спелую. А если она будет не спелая, я тебе ее обратно принесу». Ребят, как выбираете дыни, как выбираете арбузы, основываясь на каких признаках, какие секреты знаете? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом треке, который записали Пирокинезис и Мука, и о старом треке, который переосмыслила группа «Сироткин». Пирокинезис и Мука выпустили совместный трек под названием «Непобедимая звезда моей любви». О происхождении названия и о трудностях тайм-менеджмента узнали у самих артистов.
2: «Непобедимая звезда моей любви» — это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением.
3: Так вот, друзья, в современном мире композиторы — слишком занятые люди, артисты — слишком занятые люди, и мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, много свободного времени на работу.

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. Сироткин выпустил песню «Тоже является частью вселенной». Новый релиз – это кавер на трек Александра Иванова и группы «Рондо». Впрочем, композицию в разное время исполняли и другие артисты. Кем вдохновлена новая версия, рассказывает Сергей Сироткин.
1: И мы действительно с детства помнили эту песню в разных интерпретациях. И в данном случае больше вдохновлялись версией «Иванушек International». Потому что с детства всплывает в памяти эта космическая, танцевальная, мегаэнергетическая песня, при этом оттененная довольно мрачным местами, философским, возвышенным и таким космическим текстом. И все это вместе, вокальная мелодия, вот эти напевы в припеве и при этом кислотные синтезаторы и супербыстрые драм-машины с характерным таким звуком 90-х, они складывались в какую-то удивительную картину того, чего мы раньше никогда не слышали. И работая над этой песней, мы хотели воссоздать как-то то, что сделали Иванушки в 90-х, а скорее оживить песню, которая все это время жила в нашей памяти и в наших сердцах.
0: По словам Сергея Сироткина, в песне не использован ни один акустический инструмент, а еще она удивительна тем, что в ней нет ни одного припева. Послушать новый трек уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И лайфхаки, которые помогают выбрать качественный, хороший, вкусный арбуз или вкусную сладкую дыню. Пишут, что кто-то из наших слушателей, что перекладывает ответственность на продавцов, чтобы и мамы поклялись, что хороший. Ну, это хитро, это надо иметь большую веру в человека. Дыни покупают только торпеда. У них у попки запах. Нюхать попки дыням. Колхозницу круглую, ярко-желтую дыню, ее надо нюхать. Если попка пахнет сладко-медовой дыней, берите. Вот не знаю, нюхать попки дыням, такого еще, мне кажется, в моей жизни не было.
0: Наша реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: по запаху. И должна быть она мягковатая. Кстати, вот про этот запах, про звук спелого арбуза, ребят, помните, резиновые мечи были такие вот с полосками, красные. Вот помните тот звук? Вот так же примерно должен звучать спелый арбуз.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Очень, ребят, спасибо за лайфхаки, за рекомендации. Осталось только ими воспользоваться, выбрать самый вкусный арбуз в этом сезоне. Ну, тем более, знаете, вот хочется... Сезон-то ведь арбузов, он недолг. Хочется насладиться в полной мере этими прекрасными тыквенными ягодами, как их там называют. В общем, вот этим вот всем насладиться в полной мере.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документам, составляет 2 миллиона 426 130 человек. Из них 1 миллион 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, тело россиянина из Краснодарского края, сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственно-оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 миллион 300 тысяч абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на очную форму обучения, 16% на очно-заочность, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающей несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил на СН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу в этот понедельник. Надеюсь, этот день у вас прекрасно прошел. Июль близится к своему завершению. Наступает плодородный август. Время сбора урожаев. Но не об этом сегодня. Дело в том, что в минувшие выходные, в конце прошлой недели, у меня закрылась сделка. Сделка, которая... Ну, сделка это так вот, знаете, глобально, да? Закрылась сделка, которую я долго к этому шел, долго... Ну, как сказать... Сейчас попробую объяснить. Что такое товарно-денежные отношения? Это когда одному, то есть продавцу, надо что-то продать, а второму, то есть покупателю, надо что-то купить. И вот очень часто бывает, что эти два персонажа, они долго ищут друг друга. У меня был покрасочный бокс. Ну, был грех, был. Приобрел покрасочный бокс, думал, буду красить что-то. В итоге он меня в связи... С декабря простоял, с ноября даже я понял, что я ничего им не крашу. Места он занимает много, места у меня в квартире мало. Думаю, что кому... Решил, что он кому-то нужнее. Выставил его на площадку торговую и долго-долго, вот это, где объявления размещаются, долго мы искали друг друга с новым хозяином этого покрасочного бокса. Ну, потому что вещь не самая ходовая, не самая необходимая в хозяйстве, очень специфичная. И, в общем, мы нашли друг друга, списались, все, оформились. Я отдал бокс, получил деньги, и оба счастливы. И знаете, ребят, я был счастлив. Я был реально счастлив, когда продал этот покрасочный бокс. Ну, во-первых, я его продал примерно по той же цене, по которой покупал. То есть я ничего не... Ну, чуть-чуть, знаете, там, чуть-чуть самую малость я потерял за время владения. И человек, который его приобретал, я так понимаю, что он был очень рад, что нашел такую вещь, потому что они сейчас подорожали, в цене они стали дороже, и ему как-то вот было удобнее не новый покупать по полной цене, а уже подержанный по старой цене. В общем, мы оба были счастливы. Хочется час этот посвятить про счастливые сделки, назовем это так. Когда мы, вы, я, он, она, совершили счастливую сделку, мы что-то купили или что-то продали по цене, которая нас устраивает, или товар, который мы или услугу, которую мы не рассчитывали уже, что у нас это будет приобретено, но как-то так сложились звезды, сложились обстоятельства, что мы взяли и совершили очень выгодную для нас сделку. Вот что вы выгодно продали или выгодно приобрели? Вот давайте поговорим про этот час, посвятим выгодным продажам или приобретениям, выгодным сделкам, я бы так сказал, чтобы вот и продажи, и покупки объединить под одной шапкой и поговорить вот именно про это. Пишите, если есть о чем рассказать, а я уверен, вам есть о чем рассказать, через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кто-то написал, что Андрей сейчас, Андрей Германович, под парусом на полном ходу в Карелии, ощущая легкий бриз, который приятно холодит кожу лица. Что-то мне подсказывает, что он на моторе с нашим приятелем. И вряд ли он уже бороздит в это время суток. Скорее всего, они уже отбороздились. И, скажем так, пожинают плоды борожения. Что пишете вы относительно выгодных покупок? У вас поинтересовался, были ли такие выгодные сделки? Назовем их так. Потому что можно как купить, так и продать. Пишет Анна. Купила Барби сердце за 5000 рублей. Легендарную Барби 94-го года. То есть 30-летнюю куклу за 5000. В принципе, да. В принципе, согласен. Раритет, сделка выгодная. Ребят, какие у вас были выгодные сделки, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще про выгодные сделки. Продал приставку Nintendo Switch Lite за 11 тысяч. Покупал 5 лет назад за 12,5. Прям очень выгодно вышло. Но и состояние у нее хорошее. Добавил к своим накоплениям и купил новенький Switch 2. Денис, 27 лет. Ну, кстати, да, давайте подумаем. 5 лет прошло. Уценка составила 1500 рублей. Если в рублях, конечно. Если там конвертировать вот это вот все, то там другие суммы получат, другие деньги. Но в целом, Денис, я вас поздравляю с очень выгодной сделкой.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про выгодные сделки, которые вы совершали или совершаете. Сергей из Москвы пишет. Работаю в магазине разливных пенных напитков. Рядом со мной работают суши на вынос. Пару раз в месяц совершаем с ними выгодные сделки. Они мне сет роллов за 1500-1800. Я им трехлитровую банку пенного напитка за 600 рублей. По-моему, вполне хорошая сделка. И жена довольна, и повара тоже. Согласен. Купил мотор Mercury Tahatsu 15 лошадиных сил 21 года за 100 тысяч. Счастлив и рад. Мотор почти новый. Ну, не знаю, насколько... Я в моторах просто не знаю, но верю, что это очень выгодная сделка. Дениска из Москвы пишет, что вообще поехавший в плане купи-продай. Вечно сидит на сайтах, выискивает различные товары ниже рыночной стоимости, покупает и перепродает более выгодно. Ну и всякий хлам домашний всегда продает, что ему уже не актуально, а кому-то, может быть, будет впору. В этом году совершили сделку по продаже и покупке квартиры. Причем продать надо было быстро, поэтому не по максимуму, а купить надо было в определенном районе. Так что было ощущение, что одна квартира нас ждала. И дождалась. Ровно до повышения цен успели все провернуть. С мая делаем ремонт, с сентября надо переехать. Привет от Миши, Сережи и трех детей. Видите, какая хорошая у вас сделка получилась. Моя невеста продала пару офисных стульев, которые мне отдали из закрывшегося офиса. И у меня они простояли 10 лет. То есть 10 лет ждали стулья, чтобы нашелся человек, который сможет их выгодно продать. Убирали у родителей в доме и нашли старые тетради жены с конспектами начала нулевых. На обложках тетрадей кумиры молодежи тех лет. Наталья Орейро, «Руки вверх», «Смэш», «Фабрика», сериал «Зачарованные». Ради смеха разместили объявление на сайте продаж. И какой же начался ажиотаж. В итоге продали что за 1000, что за 2, а что за 2500. Старые, исписанные конспектами тетради оказались в наши времена целым раритетом, за которым гоняются ценители. Вот так вот. Посмотрите, где-нибудь у вас, может быть, в макулатуре лежит целое состояние на миллион.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, на сегодня будем считать наше собрание вечернее законченным. И я, пожалуй, поеду в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. Прекрасного вам завершения этого дня. И услышимся завтра, как обычно, в лучшем шоу во Вселенной, в шоу дня. Пока.
0: Наше радио.

Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном акцентировал внимание на необходимости проведения в республике, возможно, короткие сроки, референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Подробности беседы приводит пресс-служба Кремля. В свою очередь, Пашинян попросил президента России принять меры по урегулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Премьер подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Армении официальной заявки в ЕС для членства и когда данная тема получит предметный характер. Власти должны открыто объяснять обществу цели и смысл своих решений, даже если они крайне непопулярны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, в кризисных ситуациях государству иногда приходится принимать меры, которые могут не поддерживаться людьми в краткосрочной перспективе, но они направлены на устранение проблем в будущем. Как отметил Песков, в таких ситуациях особую роль играют информационные коммуникации. Объединенная компания Wildberries & Drus Media объявила, что продавцы с небольшими оборотами получат бонусы на оплату продвижения своих товаров на маркетплейсе. Бонусы можно потратить в кабинетах WB-продвижения и WB-медиа. Платить ими получится до 90% рекламной кампании. Мера поможет бизнесу продолжать активное продвижение и подготовку к осеннему сезону, отмечают в компании. Данная инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на Wildberries. Этот шаг позволит селлерам сохранить эффективность и продолжить удерживать позиции выдачи без дополнительной финансовой нагрузки. Гражданам России и Беларуси потребуется оформлять визы для въезда в Черногорию с 1 ноября, сообщило Министерство иностранных дел Республики. Решение связано с выполнением обязательств страны на пути к европейской интеграции. Ведомство отметило, что изменение визового режима позволит Черногории выполнить одно из условий переговоров с ЕС, посвященного вопросам правосудия, свободы и безопасности. При этом власти Черногории заявили о намерении упростить процедуру получения виз. Подавать документы только через дипломатические и консульские представительства больше не потребуется, заявили. Можно будет подавать через визовые центры в России и за рубежом. Экспертный совет международного конкурса «Музыка города» завершил отбор заявок и определил 100 лучших исполнителей в рамках третьего сезона. Всего в адрес оргкомитета поступило более 2000 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России, также Абхазии. Международный музыкальный фестиваль «Музыка города» – культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию современной песни со смыслом. Награждение гала-концерт победителей третьего международного конкурса и фестиваля «Музыка города» состоится 26 августа в Сухуми. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день сбили 182 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщила Минобороны, дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями и Удмуртией. Кроме того, дроны сбивали над Московским регионом, Крымом, Черным, Азовским морями. За минувшую ночь было сбито 276 беспилотников. Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на достижение соглашения с Ираном. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран сейчас согласен на переговоры лишь потому, что раньше Соединенные Штаты нанесли мощные удары по Ирану. Трамп предупредил, что если дипломатические усилия не принесут плодов, США возобновят их. Агентство Associated Press, между тем, сообщило сегодня, что Иран и США достигли значительного прогресса на непрямых переговорах о возобновлении перемирия и полноценного диалога. Обе стороны в течение трех дней не сообщали о каких-либо атаках, хотя две недели до этого обменивались ударами. По данным агентства, посредники во главе с Катаром и Пакистаном работают над преодолением разногласий между Вашингтоном и Тегераном. Бороться с фейками будет все сложнее. Они становятся все более технологичными и разрушительными по информационному воздействию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, в ходе развития фейков будут появляться технологии, которые их детектируют. Но это всегда будет отставание на один шаг. Как отметил Песков, очень многие не утруждаются тем, чтобы подумать, правда или нет то, что они видят в своем смартфоне. А сопоставить это с информацией, вдруг понять, что это не так, требует умения учиться, найти нужную информацию и так далее, резюмировал представитель Кремля. Работница почты в Татарстане украла более 61 миллиона рублей. Городская прокуратура Елабуги признала законным возбуждение уголовного дела о краже в особо крупном размере. По данным следствия, с весны 2022 года по июль нынешнего обвиняемая регулярно похищала деньги из касс. С целью сокрытия следов преступления женщина попыталась организовать поджог отделения почты. Однако возгорание было своевременно пресечено. Обвиняемая арестована. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 29 августа в России и ряде зарубежных стран. Мероприятие проведут уже 11 раз при помощи Министерства культуры, а также Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. На российских и зарубежных площадках, в частности, состоятся показы фильма о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», семейных фильмов «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военного фильма «Малыш». Планируются концерты, выставки, викторины, конкурсы. Кроме того, в столице пройдет Московская международная неделя кино с 24 по 30 августа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты

Все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио сделано в России.
10: Знаете ли вы?
11: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Геннадий Зюганов в интервью журналистам вспомнил Христа.
2: Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителя коммунизма один в один. Вы просто ахнете.
1: Бодрое заявление. Человек, не изучавший историю коммунистической партии Советского Союза, может даже поверить Зюганову. Но мы это сейчас исправим. О том, как был написан так называемый моральный кодекс строителя коммунизма, рассказал один из его авторов. Маститый советский журналист и политолог Федор Бурлацкий. Он вспоминал.
3: Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шел 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев, а непосредственную работу осуществлял его зам, Елизар Ильич Кусков. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит: «Знаешь, Федор, позвонил наш», так он назвал Пономарева, и говорит: «Никита Сергеевич Хрущев просмотрел все, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов, желательно в течение 3 часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой «свобода», третий «солидарность». Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа. Тогда все действительно ляжет на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст.
1: Итак, моральный кодекс строителя коммунизма написали за 1.5 часа по пьянке на номенклатурной подмосковной даче удалые консультанты Центрального комитета. Они просто надергали цитат из христианских заповедей. И за такие подделки эти консультанты получали спецпайки, спецобслуживание и немалые зарплаты. Кстати, кодекс они написали после того, как также по пьяной лавочке выдумывали программу КПСС, документ, по которому жила страна. Стоит ли удивляться, что Советский Союз с такими программами и кодексами рухнул? Может быть, работой в аппарате ЦК совестливые и трезвые люди страну удалось бы сохранить, но не судьба. Какие и как там работали люди, мы с вами сегодня выяснили. Кстати, Геннадий Зюганов тоже работал в аппарате ЦК.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощь обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крышу 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной Кабо-Верде по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи Кабо-Верде сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

охапками листья, кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильной лапой.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документам, составляет 2 426 130 человек. Из них 1 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Тело россиянина из Краснодарского края сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственно-оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 300 000 абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на научную форму обучения, 16% на очно-заочную, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающие несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: путь.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом треке, который записали Пирокинезис и Мука, и о старом треке, который переосмыслила группа «Сироткин». Пирокинезис и Мука выпустили совместный трек под названием «Непобедимая звезда моей любви». О происхождении названия и о трудностях тайм-менеджмента узнали у самих артистов.
2: «Непобедимая звезда моей любви» — это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением.
3: Ну так вот, друзья, в современном мире композиторы — слишком занятые люди, артисты — слишком занятые люди, и мы буквально 2 года не могли нормально собраться всем вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, много свободного времени на работу.

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. Сироткин выпустил песню «Тоже является частью вселенной». Новый релиз – это кавер на трек Александра Иванова и группы «Рондо». Впрочем, композицию в разное время исполняли и другие артисты. Кем вдохновлена новая версия, рассказывает Сергей Сироткин.
1: И мы действительно с детства помнили эту песню в разных интерпретациях. И в данном случае больше вдохновлялись версией «Иванушек International». Потому что с детства всплывает в памяти эта космическая, танцевальная, мегаэнергетическая песня, при этом оттененная довольно мрачным местами, философским, возвышенным и таким космическим текстом. И все это вместе, вокальная мелодия, вот эти напевы в припеве, и при этом кислотные синтезаторы и супербыстрые драм-машины с характерным таким звуком 90-х, они складывались в какую-то удивительную картину того, чего мы раньше никогда не слышали. И работая над этой песней, мы хотели воссоздать как-то то, что сделали Иванушки в 90-х, а скорее оживить песню, которая все это время жила в нашей памяти и в наших сердцах.
2: Тоже является частью вселенной.
0: По словам Сергея Сироткина, в песне не использован ни один акустический инструмент, а еще она удивительна тем, что в ней нет ни одного припева. Послушать новый трек уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощью обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крышу 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной КБ «Верде» по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи КБ «Верде» сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

моей, ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней. Пойми меня, когда меня не станет. Пойми.

бед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти, открыткой стать и вырваться из сети. Не

лежишь печально, снегом на леях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без ноготы, без ксивы и квартир.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.